0: Инфорадио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Эффективность агропромышленного комплекса, динамика социально-экономического развития и подготовка к предстоящему форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минобласполкома. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. Алексей Кушнаренко в том числе доложил главе государства о ходе полевых работ, работе по сохранности скота, готовности технического парка к предстоящей уборочной кампании. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случайен. Область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства. Александра Лукашенко детально интересовала, как идет заготовка кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов. Особое внимание глава государства обратил на строительство профилакториев для телят. В ближайшие месяцы в области планируют возвести 111 таких объектов. Работы идут с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%. По итогам доклада главе государства Алексей Кушнаренко ответил на вопросы журналистов.
2: Алексей Иванович, сегодня вы докладывали президенту о темпах развития Минской области, регион, который вносит существенный вклад в ВВП страны. И важную роль, конечно, здесь играет сельское хозяйство. Вот сейчас на полях идет активная заготовка трав, косьба. И недавно Минсельхозпрод озвучил вот ситуацию по стране, говорили, что темпы заготовки выше прошлогодних. А какова ситуация вот в Минской области? Какие у вас темпы? Сколько уже заготовлено? Ну и, конечно, хватит ли этого объема для того, чтобы сохранить поголовье?
3: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока- и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. И для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться. Особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакторий. Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят.
1: Что касается ситуации на полях, виды на урожай на данный момент в области оптимистичные. Регион рассчитывает получить зерна не меньше, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель – выйти на уровень в 3 миллиона тонн.
4: Алексей Иванович, в советское время была расхожая шутка, что Минская область наименее удобно занимает положение в стране, куда бы республиканское начальство не ехало, ее все равно заметит. И областное руководство всегда получало за это втык. Сегодня, тем более с учетом того, что глава государства имеет возможность еще и сверху видеть, как вы можете охарактеризовать ситуацию на полях. Вот туристы, обыватели, просто граждане восхищаются, особенно вот в период цветения рапса, да, очень красивыми видами. А с точки зрения профессионализма и как хозяин области, как можете охарактеризовать?
3: Недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фразы главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность. И мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растет грузооборот, оптовая и розничная торговля. Важное направление работы – привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике.
5: Алексей Иванович, вы докладывали президенту и о социально-экономическом развитии Минской области, все-таки вот валовый региональный продукт. Какая здесь динамика? Какие отрасли в лидерах? Ну и такие критерии, как заработная плата, инвестиции, все-таки тоже очень важны для региона.
3: За 5 месяцев мы можем констатировать хорошую динамику в развитии нашего региона. Валовый региональный продукт составит не менее 106%. Драйверами такими роста в экономике у нас служит как раз сельское хозяйство с ростом в 6,9%. Это промышленность с ростом в 1,3%. Причем я бы хотел отметить успешную работу наших валообразующих предприятий. Например, Белджи в этом году добавляет 10% к уровню прошлого года. Да? Белкалий порядка 3%. Только эти предприятия дают нам порядка 20% в промышленности, да, в валовом производстве. Поэтому я бы также хотел констатировать, что растет грузооборот на 4%, к примеру. Розничная торговля на 10%, оптовая торговля на 2%. Нам удалось в этом году снизить свои складские запасы. Уровень складских запасов к среднемесячному объему производства сократился на 3,3%. И у нас положительная динамика на протяжении вот последних месяцев. Также хотел бы отметить нашу деятельность на внешнем периметре. Экспорт товаров достиг отметки в 3,6 миллиарда долларов США. Это плюс 19% к уровню прошлого года. Экспорт услуг. Миллиард долларов США. Это плюс 23% к уровню прошлого года. А всего мы поставляем свою продукцию в 111 стран мира.
1: Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. Александр Лукашенко утром после губернатора Минской области заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного Центрального комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам функционирования ОАО «Белшина». Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Председатель облсполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В районе реализуется проект по восстановлению агросервиса районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов.
6: Сегодня в Могилевской области 8 баз хранения минеральных удобрений, и у нас планы или задача восстановить все для того, чтобы можно было хранить удобрения в том виде, в котором они есть, или качественно, и без каких-то иных потерь. Я так мягко говорю о том, что на сегодняшний день есть, к сожалению, где необходимо улучшить качество хранения. Удобрения стоят дорого, и они востребованы. Поэтому программа разработана, и мы по ней работаем. То, что касается сельхозтехники, это то предприятие, которое необходимо для каждого региона. И вот на примере Шкловского района мы покажем работу и подходы.
1: В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов. Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Заготовка кормов, первый укос трав, идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема – работа механизированных отрядов, созданных по поручению главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал. В целом по области также ведется работа по восстановлению организации сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат. Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района. Подробности докладов губернаторов президенту читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Военные ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу с гомельской детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Трагедия произошла на территории Брянской области. О состоянии детей и обстоятельствах произошедшего Первому информационному каналу сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
7: Дети двое в состоянии средней тяжести находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкое. Степень. Легкие ранения не подразумевают даже в будущем, мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализацию. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Белоруссию. Вот взрослый мужчина и двумя детьми мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, Центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Пока точных данных у меня нет, но я точно знаю, что это школьный уже возраст, это школьная команда футбольная, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Вот, там была группа родителей, сопровождающие, тренер. Ну, то есть совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по тем фотографиям, по тем данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно это сделано, умышленно. Ну и опять же, вот сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, в общем, спланирована. Мы можем только обсуждать как бы те фото и видео, которые мы имеем место уже впоследствии. Но удар пришелся в переднюю правую часть автобуса, в район колеса, ну и, соответственно, передних пассажиров вот с правого ряда, которые сидели. Там основные пострадавшие как раз и есть. Ну, выглядит примерно так же, как удар по боевой технике. То есть в этом смысле те, кто это делали, ну, делали это осознанно, сознательно и, так сказать, имея определенный боевой опыт. Все пассажиры автобуса, которые не пострадали, физически не пострадали, они были оперативно перевезены в пункт временного размещения, в ближайший населенный пункт. И сейчас дожидаются прибытия сопровождающей колонны из Гомеля, Белоруссия. И, соответственно, отправятся домой. Сейчас в моменте они обеспечены всем необходимым питанием, психологическая помощь. Военные прикрывают, соответственно. Вот очень рассчитываем, что они без приключений, в кавычках, да, вернутся домой, к себе на родину.
1: Гомельские больницы готовы принять пострадавших после удара ВСУ по автобусу с детьми, заявил зампредседателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников.
8: Ну, я немножко сначала начну, да, то есть в 5:30 из города Речицы в направлении Геленджик выехало порядка 90 пассажиров, это два автобуса. Где-то около 11 часов дня в райисполком один из пассажиров позвонил и сказал, такую предоставил информацию о том, что произошел атака БПЛА, есть пострадавший. На сегодняшний день, то есть известно от наших коллег, мы находимся с ними на постоянной связи Брянска, что был атакован наш автобус пассажирский, следующий по маршруту Речица-Геленджик, где находилось порядка 40 детей. Значит, из пострадавших 6 детей пострадало, двое взрослых и один, к сожалению, взрослый, женщина, летальный исход. Да, то есть мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, оказывается помощь. Туда выехала в Брянск бригада скорой помощи в количестве 3 автомобилей, реанимобилей с соответствующим медицинским персоналом. Пользуясь случаем, хочу выразить слова соболезнования пострадавшим в результате этой атаки. Им будет всемерно оказана вся помощь. Больницы города Гомеля, то есть непосредственно больница скорой медицинской помощи, сейчас, скажем так, находится в состоянии принять любое количество пострадавших. Но мы уже знаем, еще раз подчеркну, что это 6 пострадавших детей и 2 взрослых.
1: Для помощи пострадавшим из Минска направлены специалисты республиканского уровня, заявил министр здравоохранения нашей страны Александр Ходжаев. Минздрав удерживает вопрос на контроле.
9: Хочу отметить, что из республики в Брянск направлена бригада специалистов во главе с первым заместителем министра Богдан Еленой Леонидовной. Также в состав группы включены врач, детский реаниматолог, анестезиолог, также хирург из детского хирургического центра и специалисты республиканского центра огнестрельной травмы. Все эти специалисты направлены на данный момент в Брянск для оказания помощи нашим гражданам. Хочу отметить также, что и бригада из Москвы также направляется в Брянск для оказание помощи, содействие, принятие тех необходимых решений в рамках медицинской помощи нашим гражданам.
1: В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Об этом журналистам рассказал председатель Следственного комитета Константин Бычек.
10: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой в Брянской области украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми из Беларуси, проинформировала официальный представитель комитета Светлана Петренко.
11: Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А-240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной спортивной школы номер 2 города Речица. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с атакой БПЛА в Брянской области на автобус с белорусами. Его озвучил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков.
12: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
1: Атака украинских войск на автобус из детской футбольной команды из Беларуси – очередной теракт Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Следственный комитет России квалифицировал это преступление как террористический акт и возбудил уголовное дело. Значит, работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц. Уверены, что все виновные понесут наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Находимся в прямом контакте с Министерством иностранных дел Беларуси и посольством Республики в Москве. Солидарны с нашими белорусскими друзьями и готовы оказать им необходимое содействие. Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебаний, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ. Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт. Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений.
1: Совершение атаки на белорусских детей в Брянской области – это военное преступление ВСУ. Для них нет ничего святого, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
13: Посмотрите на тактику, которая сейчас идет со стороны Украины. Абсолютно каждый день новые и новые факты. Попадание снарядов или ракет БПЛА в больницы, в школы, в детскую площадку. Места, где находятся дети. Вот сейчас мы узнали о том, что ехал автобус с мирными людьми, более того, с детьми. Это была футбольная команда из Республики Беларусь, которые ехали на отдых в Геленджик. Они-то чем виноваты были? Вот вы понимаете, насколько политика двойных стандартов? Очень страшно, очень жестоко, бесчеловечно. Непонятно, что наша задача, как правозащитников, фиксировать эти факты, ссылаться на все конвенции, которые говорят о том, что удары по мирным гражданам, по объектам гражданской инфраструктуры, по образовательным учреждениям. Это же преступление, военное преступление.
1: Белорусская Федерация футбола уведомила глав ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства. На данный момент идет сбор всей имеющейся информации. Больше новостей по теме читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Три вектора инвестиционной устойчивости. Стратегию сотрудничества с Узбекистаном в среду на форуме в Ташкенте представил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Минск предлагает партнерам перейти от простой торговли к масштабной промышленной кооперации. Первый шаг – индустриальное партнерство. Беларусь готова инвестировать в совместные проекты, обеспечивая трансфер технологий и создание рабочих мест. Это принципиально иной уровень экономической безопасности. Второй вектор – интеллектуальные технологии – и цифровая автономия производства, включая разработку и внедрение совместных IT-решений. Третьим направлением станут инвестиции в индустрию услуг и туризм. Взаимный интерес Минска и Ташкента подтверждает статистика. Страны за 10 лет увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30. Белорусский бизнес чувствует себя уверенно в Узбекистане, и узбекский чувствует себя хорошо в Беларуси, отметил посол нашей страны в Узбекистане Александр Огородников.
14: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок. Поэтому перспективы у нас достаточно неплохие. Могу сказать одну цифру. За прошлый год у нас более чем в 2 раза произошло увеличение количества белорусских предприятий, которые зарегистрированы здесь, в Узбекистане. Если 25-й год мы начинали 116 белорусских компаний разной формы собственности, год закончили, их уже было 242, и за первый квартал еще добавилось 245 белорусских компаний работают здесь. Порядка 100 компаний узбекских работает на белорусском рынке. Опять-таки подтверждение, насколько и продукция востребована, и бизнес чувствует себя достаточно комфортно.
1: Говоря о третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана, посол заявил, что мероприятие будет очень масштабным.
14: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они, ну, начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы — это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Калпалстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятно главные спикеры, которые будут, ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Кадмира Ивановича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. Повторюсь, форум — это одна из составляющих этого визита.
1: Рабочий визит белорусского премьера в Узбекистан завершился. Правительственная делегация направилась в Санкт-Петербург. Александр Турчин в четверг выступит на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранения наследия и глобальный диалог в современном мире. О развитии сотрудничества Беларуси и Китая говорили в среду в Совете Республики на третьем заседании Комитета высокого уровня. В центре внимания находятся торгово-экономические отношения, инвестиционное, межрегиональное, молодежное сотрудничество, а также взаимная поддержка в международных организациях. Белорусская сторона предложила расширить повестку будущих встреч Комитета. В приоритете для совместной работы защита традиционных семейных ценностей, укрепление инструментов регионального сотрудничества и формирование новой справедливой архитектуры евразийской безопасности, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник.
3: Мы, как палата территориального представительства, особое внимание уделили межрегиональному сотрудничеству. Это та инициатива, которую Совет Республики продвигает уже на протяжении нескольких лет, формализация выхода на межрегиональный форум. И буквально через несколько недель, 1-2 июля, состоится первый в истории наших двусторонних отношений форум регионов в провинции Ганьсу Китайской Народной Республики, который, как мы ожидаем, принесет дополнительный и экономический эффект, и серьезный эффект в плане развития и углубления социально-гуманитарной сферы нашего сотрудничества.
1: Напомню, Комитет высокого уровня создан 4 года назад. За это время состоялся ряд визитов, который дал импульс реализации многих проектов. Главная цель – укрепление отношений между государствами по всем направлениям. Национальный банк запустил новый проект против кибермошенников. Главная задача социальной рекламы – на простых примерах показать белорусам уловки сетевых воров и защитить сбережения. Главными персонажами этого проекта стали домашние животные. Яркие баннеры с их изображениями в ближайшее время украсят улицы городов. Одновременно стартует показ серии профилактических видеороликов. Просветительские материалы появятся на телевидении, радио и в мессенджерах. Авторы идеи уверены, простой и дружелюбный формат поможет людям легче запомнить базовые правила цифровой гигиены. Как отметила начальник управления защиты информации Нацбанка Инна Ликчилова, более 90% несанкционированных платежных операций совершено с использованием методов социальной инженерии. За январь-апрель 2026 года банками предотвращено попыток хищения денежных средств на сумму более 72 миллионов рублей.
15: Это в 4 раза больше, чем сама сумма ущерба, которая была нанесена. А учитывая, что эта сумма ущерба исключительно

0: быть людям самим более внимательным и бережным к деньгам, к поведению, переспросить, уточнить, инвестировать в уже заранее известные проекты. И, конечно, вот этот пич – это участие в спецоперациях и декларирование.
1: Также 20 июня в Беларуси вступают в силу новые правила работы микрофинансовых организаций. Постановление Нацбанка призвано защитить кошельки граждан от скрытых переплат по быстрым займам. Теперь общая сумма всех неустоек по договору больше не сможет превышать размер самого займа. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гродно 22-24 выше 0, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле плюс 21-23, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АБК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Мероприятие Минской области вместе со столицей будет принимать уже на предстоящей неделе. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах. В продолжении темы о ходе подготовки Минской области к 13-му форуму регионов Беларуси и России по итогам доклада главе государства председатель Минского облсполкома рассказал журналистам. Алексей Кушнаренко выразил уверенность, что мероприятие станет очередным шагом в развитии как двух стран отдельно, так и союзного государства в целом.
1: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. В культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне.
0: В Беларуси могут запретить рекламу электронных систем курения и вейпов. В нашей стране готовится законопроект о табачном сырье, табачных и нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения, жидкостях для них, системах для потребления табака. Напомню, ранее в нашей стране была запрещена только реклама жидкостей и табачных изделий, а сейчас по инициативе Минздрава в документе предусмотрен запрет на рекламу электронных систем курения и систем для потребления табака. В законопроект также включены положения о лицензионных требованиях, требованиях к оборудованию для производства табачных и никотиносодержащих продуктов, к их маркировке и установлению контроля за соблюдением законодательства в области производства, оборота и потребления этой продукции. О спорте. Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире в Берлине. В 1/8 финала первая ракетка планеты встречалась с российской теннисисткой Екатериной Александровой и одержала победу в двух партиях 6-4, 6-4. Встреча продолжалась 1:22. В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко будет чешская теннисистка Никола Бартунькова, победившая бельгийку Элизе Мертенс 6-1, 6-4. Напомню, финальный матч Берлин Теннис Оупен состоится уже 21 июня. Год назад чемпионкой стала чешская теннисистка Маркета Ван Дроушова. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2.78 рубля, 3.81 за 100 российских рублей и 4.09 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Минске, Бресте и Витебске плюс 12, в Гомеле и Могилеве 13 тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 выше нуля, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

Диско-хиты в ритме твоего дня, в ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день, четверг на дворе. И, конечно же, 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части нашей программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу, выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Шла речь о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент рассмотрит предложение и примет решение по вопросу укрупнения района. В продолжение темы «Каким станет Дрибинский район после укрупнения» по итогам доклада президента журналистам рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Ранее было поручение главы государства по укрупнению этого района. Как отмечалось, после присоединения территории соседних районов его площадь увеличится на 10 тысяч гектаров. Изменение границ сделает его выше среднестатистических районов области по площади.
1: Сегодня в Могилевской области 8 баз с хранением минеральных удобрений, и у нас планы или задача восстановить все для того, чтобы можно было хранить удобрения в том виде, в котором они есть, или качественно и без каких-то иных потерь. Я так мягко говорю о том, что на сегодняшний день есть, к сожалению, где необходимо улучшить качество хранения. Удобрения стоят дорого, и они востребованы. Поэтому программа разработана, и мы по ней работаем. То, что касается сельхозтехники, это то предприятие, которое необходимо для каждого региона. И вот на примере Школьского района мы покажем работу и подходы.
0: Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет масштабным. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников. Он сообщил, что уже понятна программа пребывания в Беларуси узбекских делегаций, пленарная сессия и главные спикеры. Также дипломат рассказал, что Беларусь готовится к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Отмечу, Узбекистан с рабочим визитом посетил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он выступил на пленарном заседании 5-го международного инвестиционного форума «Устойчивость инвестиций. Новые горизонты. Новое партнерство» в Ташкенте. Мероприятия по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны начнутся в Брестской крепости 21 июня. Одним из первых пунктов программы станет концерт Государственного казачьего ансамбля «Криница» в парке культуры и отдыха. Будут работать различные творческие локации, выставки ретро-техники, экспозиции в музеях, концерты, танцевальная программа «Ретро-дворик». В 16:00 состоится открытие в цитадели мемориальной зоны «Скорбь». Важным мероприятием также станет старт проекта «Поезд памяти» на площади церемониалов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Минске плюс 12, в Бресте и Витебске 13 выше нуля, в Гомеле и Могилеве плюс 14. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19, 21 в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23, 25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20, 22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Белорусская Федерация Футбола уведомила ФИФА и УЕФА об атаке ВСУ на автобус с детской командой. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что СК Беларуси находится в контакте с российскими следователями в связи с атакой дронов на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что президент Литвы выступил за ужесточение миграционной политики. Литва должна оставаться литовской. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что Ормузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два. Об этом заявил Дональд Трамп. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там информация о том, что Александр Лукашенко вчера заслушал доклад по Минской области. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен – благоприятный день для общения, поиска единомышленников и помощников. Вам удастся многих привлечь на свою сторону. Телец – подходящий день для того, чтобы поделиться своими идеями, постараться найти единомышленников и союзников. Близнецы – действуйте решительно, и вы во многих делах добьетесь успеха. Рак – порой нелегко сохранять спокойствие, день принесет массу неожиданностей, иногда приходится на ходу менять планы, это заставляет волноваться. Лев – яркий, насыщенный день. Он принесет массу отличных идей. Многим представителям знака даст шанс справиться с тем, что прежде не получалось. Дева. Будет возможность укрепить существующие деловые связи и найти союзников. Весы. Плодотворный день. Вы быстро справляетесь со всем, за что беретесь. Скорпион. Яркий, насыщенный день. У вас столько сил и энергии, что есть шанс добиться успеха в делах, которые прежде казались безнадежными, и добиться почти невозможного. Именно сегодня. Стрелец. День отлично подходит для того, чтобы завершить старые дела, в том числе такие, которым уже было отдано много сил. Козерог. Трудно сосредоточиться на делах. Эмоциональный фон нестабилен и часто достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие, начали волноваться и беспокоиться. Водолей. Дел и забот будет куда больше, чем обычно. Придется постараться, чтобы справиться совсем вовремя. Рыбы. Отличный день, интересный, яркий и запоминающийся. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день – это день, когда его первая половина подходит для того, чтобы завершить старые дела, решить вопросы, о которых в последнее время приходилось много размышлять. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Ситуация в ОПК, развитие региона и подготовка к форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко. Основной темой стала ситуация в агропромышленном комплексе. Минувшей ночью домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата в Брянской области. Еще 6 человек остаются в больнице Брянска. Всем вернувшимся оказана психологическая и медицинская помощь. Более 350 абитуриентов сегодня напишут централизованное тестирование по всем предметам. Первый резервный день. ЦТ сегодня состоится для тех ребят, которые по уважительным причинам не смогли пройти испытания в основные дни. Причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Больше всего абитуриентов будут сдавать математику и английский язык. И о погоде. Сейчас в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 12, в Минске 14 тепла, в Бресте плюс 13, в Гомеле 15 выше нуля. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: «Государство для народа».
1: Итак, рубрика «Государство для народа». В торжественной обстановке состоялось открытие лечебного корпуса 2-й Витебской областной клинической больницы, где завершилась масштабная реконструкция. Кстати, областная инфекционная больница была основана еще в 1917 году. Во время Великой Отечественной войны здесь находился эвакуационный госпиталь, а в мирное время учреждение выполняло свою изначальную функцию. Сейчас это специализированный многопрофильный центр по лечению всех инфекционных заболеваний. На строительство и оборудование было затрачено более 56 миллионов белорусских рублей. В Полоцке состоялась торжественная церемония вручения ключей от арендных квартир работникам Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Счастливыми обладателями арендных квартир в Полоцке стали 20 работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Базовая потребность – это собственное жилище, собственный уголок, где можно создавать семью, растить и воспитывать детей, а также вместе строить планы на будущее. Так что поздравляем с этим значимым событием. Еще важная история. Студенческое конструкторское бюро «Робототехника и электроника» открыли в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины на базе факультета физики и информационных технологий. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ Беларусь сегодня. Как выглядит современная демократия? МИД Беларуси и России представили доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах. Более подробно читайте на страницах СБ Беларусь сегодня. Газета «Республика». В чем уникальность стройтреста номер 4, занесенного на республиканскую доску почета? И газета «Республика». Лошади, газонокосилки, глухарины, питомники, партизанский лагерь. Что можно увидеть в Налибокском заказнике? Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе. Ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Авдонин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Александр Лукашенко накануне подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Полномочия президента Беларуси и правительства в сфере туризма расширяются, а недавно созданного Национального агентства по туризму закрепляются. Изменяется порядок формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности. Расширяется перечень субъектов, которые могут выступать рекламодателями социальной рекламы. Ситуация в ОПК, развитие региона и подготовка к форуму регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает сфера АПК. Президент детально, с особым акцентом на качестве, расспросил председателя Минблсполкома о том, как идет заготовка кормов.
1: Я доложил о том, что мы практически закончили укос, первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов, 1,5 мы уже заготовили. Это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову, а в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главы государства на качество. То есть есть темп, есть объемы, но если эти корма будут ненадлежащего качества, мы просто будем травить животное и в том числе повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области. И мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить.
0: Минувшей ночью домой в Беларусь вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата в Брянской области. Еще 6 человек остаются в больнице Брянска. Всем вернувшимся оказана психологическая и медицинская помощь. Напомню, накануне в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным беспилотным летательным аппаратом по автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Беларуси в Геленджик, находились 44 человека, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. Более 350 абитуриентов сегодня напишут централизованное тестирование по всем предметам в первый резервный день. ЦТ состоится для тех абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли пройти испытания в основные дни, причем именно по тем учебным предметам, на которые они были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Больше всего абитуриентов будут сдавать математику и английский язык. Также 20 июня состоится ЦТ в резервный день по всем учебным предметам, кроме русского и белорусского языка, 22 июня по русскому и белорусскому языкам. Кроме того, 20 и 22 июня определены резервными днями проведения централизованного экзамена. Они будут совмещены с резервными днями ЦТ. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 13, в Витебске 12 тепла, в Минске, Гомеле и Бресте плюс 14. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 выше нуля, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. МИД Беларуси решительно осудил атаку на автобус с детьми и потребовал от Киева исчерпывающих объяснений. Минск призвал страны ОБСЕ к восстановлению контактов по военной линии. Почему это нужно для безопасности региона? А крупнейший производитель автомобилей Германии может прекратить свое существование. Эти и другие темы – обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро всем.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. На данном этапе мы видим, что сейчас пристальное внимание от главы государства, ситуация в сельском хозяйстве, да, и мы видим, что сейчас Александр Лукашенко контролирует этот процесс. В принципе, как и всегда, 17 июня заслушал доклады председателя Минского областного исполнительного комитета и председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Вот сейчас основная тема доклада — это ситуация в сельском хозяйстве. Почему важно сейчас вот контролировать этот процесс, и почему президента детально интересует, как идет процесс заготовки кормов. Вот сейчас мы видим, что вот эта тема у главы государства такая, вот постоянная и постоянно на контроле.
2: Ключевое, наверное, правило, что летний день год кормит, mm-hmm. поэтому каждый здесь час, каждый день важен, стоит на контроле, и глава государства традиционно всегда уделяет повышенное внимание работе аграрному сектору весенний-летний период, потому что это в последующем будет обеспечивать нам продовольственную безопасность на период зимы, осени, да, и, конечно же, сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается в мире, говорит только об одном. Рост уровня голода, да, голодающих растет. Это связано, в первую очередь, с перекосами рынка удобрений, воды, да, в том числе, и доставка воды, определенные проблемы с теми или иными регионами земледелия. И у нас в Белоруссии, ввиду того, что мы используем, и это надо в открытую признавать, высокие технологии как раз в сельском хозяйстве, мы получаем хорошую урожайность. Но никакая высокая урожайность не может без классического подхода, это учета и контроля. И вот президент, конечно же, обеспечивает этот учет, контроль, и требует это от всей вертикали власти для того, чтобы все предприятия, задействованные в аграрном секторе, работали крайне эффективно. И мы, казалось бы, вот для белорусов это уже такая, знаете, обыденная вещь, когда ты приходишь в магазин, а у тебя все есть. Да, молоко любых видов, любые молочные продукты, да, мясо, любые молочные продукты, да, там хлебобулочные изделия, все есть. Но надо понимать, что такая картина в той же Европе совершенно отличная. Там все меньше и меньше ассортимент товаров, рост дефицита, а самое главное, рост цен. Обратите внимание, у нас полки полностью в магазинах заполнены нашими отечественными товарами, а главное, что цены у нас приемлемые, и уровень цен стабильный, никакой инфляции нет, несмотря на те катаклизмы, которые сейчас происходят во всей мировой экономике.
1: Кстати, вот говоря о современных реалиях, все-таки, наверное, хотел бы коснуться темы. Напомню, Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации. Вот то, что касается роботизации, это действительно достаточно серьезная сфера, и документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, которая, напомню, была утверждена решением Всебелорусского народного собрания. Вот то, что касается темы роботизации, она достаточно сложная, потому что, с одной стороны, конечно же, мы прекрасно понимаем, что решение задач по роботизации это экономия человеческого ресурса, но, тем не менее, конкуренция. Что происходит?
2: В первую очередь, самый главный, наверное, посыл о том, что Беларусь не стоит на месте. Наша экономика, да, наше руководство полностью оценивает ту ситуацию, которая складывается в глобальной экономике. И самое главное, что мы сейчас видим, очень четко видим, это технологическое, очередную технологическую трансформацию всей экономики. Такие трансформации за последние 400 лет капиталистического способа производства происходили не раз. Вспомните, какие самые первые. Это первая такая технологическая революция была, как ни странно, это водяное колесо. Потом было пар, электричество, атомная электроэнергия, да, интернет, цифровизация и сейчас робототехника. Если брать классическую экономику, мы буквально немного теории, но для пояснения. Это так называется структура добавленной стоимости. То есть как добавленная стоимость формируется либо трудом наемного рабочего, человека, либо его интеллектуальными способностями, либо машинами. И другого способа не дано. И всегда человечество стремилось уменьшить уровень задействования человеческой силы в производстве товаров и услуг. Естественно, если сейчас все корпорации, банки переходят на роботизацию, мы что, должны быть в стороне? Нет, конечно. Иначе наши товары, себестоимость наших товаров будет крайне высокая, и мы не сможем конкурировать на внешних рынках. Значит, роботизация – это тот процесс, который мы должны уловить, внедрить и производить гораздо больше товаров и экспортировать на экспорт. Но самое главное условие – роботизация не должна быть формальной. Это должно быть четкое внедрение роботизации в любые сферы жизнедеятельности нашего общества. И не только в производстве товаров, но и предоставлении услуг. Это позволит нам безусловно, изъять рабочий человеческий ресурс, как вы правильно сказали, и встает вопрос. Вот на Западе, в западных подходах, идеологах, вот таких людей называют лишними людьми. Это Мальтус еще ввел. Следующий этап, который был придуман, это классический фашизм о том, что необходимо уничтожать этих лишних людей через войны, через эпидемии, избавляться от них, потому что они не вовлечены в хозяйственную деятельность. У нас же, да, вот социально ориентированный подход, он совершенно другой. Он говорит о том, что людей, которые извлекаются из производственного процесса, необходимо провести переобучение. Они в любом случае будут задействованы, но при любом технологическом рывке сразу увеличивается количество за потребность в ком? Инженерах, конструкторах, интеллигенции, которая как раз конструирует этих роботов, внедряет этих роботов, совершенствует технологические процессы. И общество таким образом развивается. Поэтому не надо бояться роботизации. Надо в первую очередь вкладывать в себя, в своих детей, в их образование и становление.
1: Кстати, но можно ли говорить о том, что роботизация производства – это такая мировая практика? То есть весь мир сейчас вот идет?
2: Безусловно, конечно. Весь мир, все корпорации в ускоренном режиме внедряют роботизацию во все сферы жизнедеятельности, которые раньше использовали ручной труд. И надо понимать, что это неизбежный процесс. Для нас главное одно. Это раз мы встали на путь роботизации, значит, наши роботы должны быть отечественными. Да? Мы не должны зависеть от чьих-то производств, чьих-то разработок. Это все должно быть наше. Мало того, мы должны насытить свой рынок и одновременно активизировать экспорт этой робототехники в другие регионы, которые на текущий момент не могут себе позволить такого технологического рывка. Беларусь только благодаря главе государства за 30 лет не утеряла технологические, научные, технологические наработки. У нас сильнейшая инженерная конструкторская школа, которая позволяет сейчас активизировать активно вовлечься в робототехнику. Можно принять законы робототехники, да. Понимаете, ну, не будем как называть какие-то регионы, чтобы никого не обижать, но можно принять закон и сказать, завтра у нас робототехника. Но если у вас нету научной базы, учебных заведений, да, нету Академии наук, нету современных ученых, да, современных технологических школ, центров, то ну, закон принимай, не принимай, он работать не будет. Мы же принимаем такие документы, опираясь в первую очередь на нашу сильнейшую базу, научную, технологическую, на наши центры, на нашу Академию наук. Это дает нам большой старт дальше.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. В Брянской области БПЛА ударил по автобусу Речицкой детской футбольной команды. На данном этапе мы видим, что возбуждены уголовные дела и в Беларуси, и в Российской Федерации. Конечно же, сейчас идет разбирательство, и в тесном взаимодействии находятся наши сотрудники с коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Конечно же, страшная трагедия. Вот хотел бы, наверное, обратить внимание вот на старте этого разговора о том, как отреагировало белорусское государство, потому что и врачебное взаимодействие, да, и то, что касается возвращения людей, все было очень активно и оперативно организовано. Что происходит в этом ключе, Алексей?
2: Безусловно.
1: Что показывают?
2: Мы должны четко обозначить, это уже было сделано официальными нашими ведомствами, о том, что это теракт, направленный против мирных жителей, а самое главное, направленный против детей. Те, кто совершал этот теракт, прекрасно видели через видеокамеры этих дронов, что это автобус с детьми, что это гражданское транспортное средство, а никакое военное. И мы, вы правильно отметили, видели очень четкую, скоординированную, оперативную работу всех наших служб, медицинских, да, следственных, оперативных подразделений, которые активно были вовлечены в процесс сразу проведения следственных действий. Идет плотное взаимодействие с соответствующими правоохранительными и следственными органами Российской Федерации. Уже четко ими было заявлено о том, что виновные будут установлены. Кто именно был операторами. Угу. Да,
1: идет разбирательство.
2: Идет пока, разбирательство, да. Но вместе с тем официальное заявление уже об этом свидетельствует. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто теракт, это теракт, направленный на то, чтобы вызвать реакцию со стороны Республики Беларусь, но мы прекрасно понимаем, что реакция нашего государства была предельно выверенной, сдержанной, сбалансированной. Были сделаны соответствующие заявления МИД, правоохранительных органов.
1: Самое главное, была оказана помощь людям.
2: Да, оказана помощь людям. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что сейчас по тем документам, соглашениям международным, естественно, все соответствующие международные организации должны обвинить тех, кто инициировал этот и совершил этот теракт. Но мы видим, что те международные организации, в первую очередь, в том числе и европейские, они молчат.
1: Почему молчат, Алексей? Вот почему действительно тишина? Никакой реакции, никаких заявлений?
2: В том-то и дело. Это настораживает, потому что их цели, задачи четко определены, что они как раз должны ориентироваться на повышение уровня безопасности всего человечества, и бороться с терроризмом, а на самом деле мы видим, что есть какие-то двойные стандарты. И это, конечно, говорит об ангажированности таких соответствующих организаций, структур, но есть еще время им исправиться и сделать соответствующее официальное заявление с обвинением этого теракта.
1: Кстати, ну а если не будут делать заявление, то к чему приводят эти двойные стандарты?
2: Попустительству, самое главное. Приводит к попустительству и снимает все маски и снимает все какие-то, знаете, режимы политкорректности. Сразу становится понятно, кому принадлежат эти международные организации, какой задачу они выполняют, а задача только одно – искажать информационный поток, то, что важно там, коллективному Западу, они подсвечивают в нужном ключе для всех глобальных медиа, а то, что с их точки зрения не важно или приносит им угрозу, они, наоборот, затушевывают, затемняют и не дают освещению таких событий.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне подписал указ о стимулировании роботизации. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Она предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее сотни единиц на 10 тысяч работников. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня в Санкт-Петербурге выступит на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранения наследия и глобальный диалог в современном мире. Минск и Пекин готовятся к первому в истории двусторонних отношений масштабному форуму регионов. Он пройдет 1 и 2 июля в китайской провинции Ганьсу. Ожидаемые экономические эффекты и организационные детали обсудили на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Белорусские спортсменки будут участвовать в челлендж-этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в Пекине. За медали турнира будут бороться около сотни гимнасток из 19 стран мира. В индивидуальных соревнованиях Беларусь представят Дарья Веренич и Анна Каменщикова. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Могилеве и Витебске 13 тепла, в Минске и Гомеле плюс 15, в Бресте 16 выше нуля. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы продолжаем обсуждать самые важные события. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим, слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, говорили вот о безопасности, да, конечно же, не могу не коснуться этой темы еще раз. Беларусь выступает за восстановление серьезного, профессионального диалога между странами ОБСЕ. Об этом заместитель министра иностранных дел нашей страны заявил на ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности, которая проходит 17-18 июня в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Вот то, что касается региональной безопасности, почему Беларусь призывает страны ОБСЕ к восстановлению профессионального диалога, и почему это важно и необходимо сейчас?
2: Можно сказать, что Беларусь фактически своим таким призывом не то, что пытается, наверное, дает возможность ОБСЕ восстановить свою репутацию и восстановить свой статус. Потому что мы знаем, что ОБСЕ в последнее время, особенно в период конфликта на территории Балкан, еще с 90-х годов, а в последующем на территории Украины своими действиями не совсем соответствовало уставу и тем задачам, которые были заложены еще Хельсинкскими соглашениями. Мы прекрасно понимаем, что ОБСЕ как раз призвана к тому, чтобы не допускать никаких вооруженных конфликтов на территории Европы, потому что мы знаем, что с территории Европы в последующем любой вооруженный конфликт может разрастись в глобальную мировую войну. И эта война может закончиться уже не как в 45-м году, а может закончиться ядерными ударами и фактически исчезновением всего человечества. Поэтому Беларусь как раз на такой площадке призывает к тому, чтобы ОБСЕ вспомнила свои задачи, начала действовать в рамках своего устава, да, и ориентироваться не на какие-то интересы отдельных европейских стран, в первую очередь англосаксонской агломерации, а ориентироваться на интересы жителей Европы и, в принципе, жителей всей нашей планеты Земля. Да? Не допущение конфликтов, обеспечение мира, безопасности, потому что, знаете, все, любой конфликт, конечно же, носит какие-то экономические интересы. За любым конфликтом стоят крупные корпорации, банки, которые ориентированы на то, чтобы захватить ресурсы, рынки, людей и на этом обогатиться. Но проблема глобального мира заключается в том, что сейчас любой конфликт в любой точке мира очень чувствительно ощущается всем, и мировой экономикой, всем человечеством, да, глобальными рынками, глобальными логистическими путями и так далее. Поэтому конфликты вооруженные, в принципе, для человечества, они недопустимы. Требуют кардинального пересмотра подходов к тому, как достигать экономические и финансовые

0: свои цели. Без насилия, без конфликтов, без агрессии, а путем распределения, установления договора, договорных отношений, дипломатии. Но мы прекрасно видим, что часть корпоративных политических элит коллективного Запада к этому не готовы. Они думают нарративами колониального мира, мечтают о восстановлении колоний периода 18-19 века. Но самое главное, что сейчас есть мощнейшие такие структуры, как ШОС, БРИКС, в том числе наша структура, АДКБ, Евразийское пространство, которое как раз ориентировано на то, чтобы не допускать однополярного мира, не допускать восстановления колониальных империй, а создавать многополярный мир, мир, где присутствуют принципы справедливости, равенства, да, равномерного распределения добавленной стоимости и подтягивания слабыми, сильных и слабых государств и обеспечения их равномерного развития.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, милитаризации Европы, то, что касается тех тем, которые звучат достаточно активно по ту сторону границы, вот звучит новое заявление. Нидерланды не исключают возможности вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией, из-за чего призывают европейские страны ускорить подготовку к потенциальному военному противостоянию. Что происходит?
0: Почему Нидерланды. Нидерланды. Ну, то есть, да. Мы представляем, где Нидерланды и к чему они призывают. Но давайте вспомним, почему Нидерланды такие крайне агрессивные. Потому что первая буржуазная революция где произошла? Как раз в Нидерландах. Угу. То есть, а почему? Потому что уровень развития торговли и накопления торгового капитала там был самый максимальный. Они торговали шелком, фарфоровыми изделиями, специями и наторговали на то, что на каком-то этапе торговцы решили сместить своего короля и сказали: так зачем нам король? Мы сами будем устанавливать законы, налоги и сами будем определять, как развиваться. Правильно? Отсюда началась волна буржуазных революций. И сейчас, обратите внимание, да, фактически Нидерланды, то есть это старый капитал, old money, как сейчас принято говорить, начинают делать какие-то заявления. Притом призывать целые структуры НАТО, огромные структуры, которыми руководит в первую очередь Соединенные Штаты Америки, то есть фактически англосаксами говорят: друзья англосаксы, слушайте, давайте собирайтесь, пойдем на Россию походом, потому что денег у нас не хватает, понимаете? Азиатско-Тихоокеанский регион зажат, там Китай сильный, ресурсов нету, а развиваться-то хочется, жить-то красиво хочется, а где можно поживиться? Вот они говорят: давайте пойдем на восток, как всегда мы ходили на протяжении веков. Ну, проблема в том, что эти old money и политические недоученные как-то политики, да, вот эти политические, даже не лидеры, а марионетки, они не до конца понимают, что любая агрессия на восток всегда приводит к тотальному уничтожению всей Европы.
1: Кстати, вот опять же, президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня во время интервью телеканалу «Аль-Арабия», вот хотелось бы, наверное, вернуться даже, также предупреждал страны Европы и конкретно говорил, что это беда, это последствия милитаризации и возврат к всеобщим призывам в странах Запада. Вот о чем говорит глава государства, да? Почему сейчас он проецирует это на весь мир и кто это должен услышать? Потому что, да, вот мы сейчас это проговорили, рассказали почему, ну вот хорошо ли, что это слышат и за пределами и нашей страны, и, скажем так, и другой регион, почему это так же важно?
0: Понимаете, наш президент очень глубоко, очень хорошо знает, понимает политическую экономию. Он четко видит первопричины милитаризации и прекрасно знает, что милитаризация, ну и мы, как не раз в нашей передаче поясняли, объясняли, что милитаризация — это способ зарабатывания крупными элитами, корпоративными элитами, политическими элитами себе дополнительных денег и решений решение своих финансовых проблем их корпораций за счет государственного бюджета. До этого как они решали проблемы? Mm-hmm. То ипотечный кризис, то локдауны, то коронавирус. Сейчас у них новая бзик-идея – это милитаризация. Но милитаризация на что направлена? Максимальное увеличение расходов на оборону, угроза с востока, давайте больше выделять на оборону, но за счет чего? Откуда деньги-то берутся? Кто эти деньги формирует? Деньги формируют простые граждане, налогоплательщики, и они говорят, забудьте про дешевое образование, вообще бесплатное образование, про бесплатную медицину, про обслуживание, все деньги на войну. Это не раз уже было в Европе, и в период наполеоновских войн, и в период Первой мировой, кайзеровской Германии, потом во время Второй мировой войны. Те же самые посылы. Сейчас НАТО раньше призывали 2%, сейчас 5%, а уже заявили о том, что давайте в Литве и 10% направим. Угу. Да, и в Европе 10% от ВВП. Это колоссальные ресурсы. Но за счет чего? За счет того, что простые граждане не будут дополучать медицинской поддержки, образования. Это потерянное поколение уже формируется. Мало того, мы понимаем, что в Европе страшнейшая безработица. Предприятия закрываются. И эти люди, обездоленные, либо будут выходить на улицы и требовать защиты своих социальных уровней жизни, да, а это уже предпосылки к социалистической революции. Но капитал этого допустить не может. Он всегда будет ориентирован на подавление народных масс. А как подавить народные массы? Только посеяв страх, но милитаризировать, в том числе идеологию милитаризировать страны. А потом следующий этап, что мы увидим? Появление нацистских и фашистских партий, подразделений именно там, в Европе. И они будут подавлять вот это большинство, да, вот, трудящихся за счет страха и активных гонений на простых трудящихся.
1: Кстати, то, что касается, опять же, простых трудящихся, сложная ситуация у концерна Volkswagen. К самому крупному концерну Германии грозит крах. Топ-менеджеры Volkswagen, вот, скажем так, проговорились, да, и ожидают обрушения концерна в бездну. Слушайте, ну вот какой-то апокалипсис такой экономический.
0: Ничего удивительного, Volkswagen проиграл битву за рынки, проиграл битву за ресурсы и за технологии. И это большое поражение для всех политических элит Германии. Почему? Потому что они не смогли спрогнозировать ситуацию, вошли в конфликт и с Белоруссией, и с Россией, и с союзным государством, закрыли от нас свои рынки, закрыли и мы от них свои рынки, плюс страшнейшая, да, страшнейшая, жесточайшая конкуренция со стороны крупнейших корпораций и Америки, автомобильных, и американских, и японских, южнокорейских, китайских корпораций. И, естественно, Volkswagen, который производил надежные автомобили, потерял доступ к современным технологиям, потерял вообще ощущение рынка и, как результат, полностью сдал свои позиции. Но напомним, что такое Volkswagen изначально, почему он народный автомобиль. Это было мощнейшее афера Гитлера, и было призвано к тому, чтобы максимально из немецкого народа в 30-е годы выкачать деньги. Как можно было выкачать деньги? Только гиперидеей. И гиперидея была какая? Автомобиль в каждый дом. И немцы после 33-го года покупали облигации, акции Volkswagen. А геббельская пропаганда каждый месяц тиражировала фотографии о том, что вот-вот создается мощнейший завод Volkswagen. Почему Volkswagen, основные предприятия, находятся на островах? Потому что, чтобы никто не видел, что в реальности там делалось. Это была мощнейшая афера Гитлера. И никто в действительности этот великий немецкий народный автомобиль до войны не увидел. А потом Volkswagen что начал производить? танкетки, мотоциклетки. И в советских даже фильмах эти трофейные автомобили мы, дети, помним. Да, это машины там с колесом напереди, впереди на багажнике. Да, все это Volkswagen выпускала. И только потом вот этот «Жук» известный, он был выпущен только уже в 50-е, 60-е годы. И это якобы стал народным автомобилем. Но в действительности, первоначально, это была мощнейшая финансовая афера Гитлера и его режима.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Алексей, за ёмкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: В Беларуси создаются условия для ускоренного развития сферы робототехники. Александр Лукашенко накануне подписал указ о стимулировании роботизации. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, которая была утверждена решением 7-го Всебелорусского народного собрания. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Решение задачи по роботизации экономики будет осуществляться по двум направлениям. Первое – это активизация внедрения роботов путем создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей, а второе – это развитие собственного производства роботов и их инжиниринга. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Речь шла и о ситуации на полях. Виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. По словам губернатора, особое внимание в ходе доклада глава государства обратил на строительство профилакториев для телят.
1: Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. И глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести, а мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию.
0: Минск и Пекин готовятся к первому в истории двусторонних отношений масштабному форуму регионов. Он пройдет 1 и 2 июля в китайской провинции Ганьсу. Ожидаемые экономические эффекты и организационные детали обсудили на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Отмечу, между областями Беларуси и провинциями КНР сегодня действует более 30 соглашений, а на уровне городов-побратимов свыше 70. По итогам минувшего года взаимный товарооборот нашей страны и Китая вплотную приблизился к знаковому рубежу в 10 миллиардов долларов. И в завершении выпуска о спорте. Белорусские спортсменки будут участвовать в челлендж-этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в Пекине. За медали турнира будут бороться около 100 гимнасток из 19 стран мира. В индивидуальных соревнованиях Беларусь представят Дарья Веренич и Анна Каменщикова. В течение первых двух дней спортсменки определят сильнейших в многоборье, после чего состоятся финалы в отдельных видах программы. Напомню, челлендж-этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в китайском Пекине с 19 по 21 июня. Для команды этот турнир станет первым после выступления на чемпионате Европы, который прошел с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Там белорусские спортсменки стали серебряными призерами в групповых упражнениях в композиции с мячами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Могилеве и Витебске 13 тепла, в Минске и Гомеле плюс 15, в Бресте 16 выше нуля. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Так и вот.

0: Радио. Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-Радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития предприятия «Могилев-Химволокно» и предлагаемыми в этой части проектами. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Продолжение темы о развитии таких гигантов, как Могилевское химволокно и Бобруйская Белшина, по итогам доклада президента журналистам рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Сегодня на заводе химических волокон идет реализация нового инвестпроекта. Параллельно прорабатываются еще два новых стратегических направления развития предприятия. Все предложения направлены в правительство и после финальной экспертизы будут представлены главе государства.
1: На сегодняшний день Белшина работает стабильно. Да, есть просадка по ИФО, но это не говорит о том, что предприятие не работает. Оно работает. Но есть проблемы сбыта, потому что идет большой демпинг со стороны Китайской Народной Республики. И сегодня для того, чтобы удержаться на рынке, надо увеличивать качество нашей продукции и снижать себестоимость. Но мы несколько находимся под санкционным давлением. Сырье, которое поступает к нам, оно уже идет через третьи страны и, конечно, увеличивает себестоимость продукции. Поэтому сегодня идет работа очень кропотливая в этом направлении. Мы вычленяем отдельные элементы производства, смотрим, насколько они затратные, и ищем варианты для их замещения. И вот этот тяжелый промежуток времени, ну не тяжелый, будем говорить, сложный промежуток времени, но он дает возможность нам развиваться. Начинает работать конструкторская мысль, начинают работать химики, начинают работать по-другому технологии. Мы же понимаем, что все равно пока это давление санкционное сохранится, но оно не критично.
0: Минск и Бразилия обсудили расширение торговых связей и диверсификацию поставок. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в Беларуси Жулио Сезара Фонтеса Ларанжейра. Собеседники обсудили ключевые направления белорусско-бразильского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам расширения торговых связей между двумя странами и диверсификации номенклатуры и взаимных поставок. Дипломаты рассмотрели план совместных мероприятий и наметили шаги по наполнению повестки двустороннего взаимодействия. Международные соревнования по конному троеборью стартовали в Ратомке. Участники турнира разыграют медали в программах сложностью 3 звезды в коротком формате и 2 звезды в длинном. Сегодня и завтра состоятся соревнования по манежной езде. В субботу всадников и лошадей ожидают полевые испытания. Призеры определятся 21 июня по итогам преодоления препятствий. В состав судейской коллегии вошли специалисты из Беларуси и Индии. Участие в подготовке стартов также принимают представители Испании и Болгарии. Отмечу, парад открытия с участием почетных гостей запланирован на завтра. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 78 копеек, 3,81 за 100 российских рублей и 4 рубля 9 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюрвили. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Гродно и Гомеле плюс 17, в Могилеве 15 выше нуля, в Витебске плюс 13, в Минске 16 выше нуля, в Бресте 18 тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

чашку слезами. Все надежды утром тают, жаль, что душа моя в клочья, и в этой комнате ночью призраки любви летают.

Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-Радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня заслушивает доклад военных. План строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы обсуждают во Дворце независимости. Мероприятие плановое. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Прокомментировал глава государства и вчерашнюю атаку на автобус с детьми в Брянской области. Все подробности в наших следующих выпусках новостей. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. В центре внимания были результаты работы Приднепровского края в агропромышленном комплексе, укрепление кадрового потенциала и ситуация в индустриальном секторе. Председатель облсполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, который должен стать примером для других регионов Беларуси. Здесь реализуется масштабный проект по восстановлению агросервиса и базы для хранения минеральных удобрений. Оба объекта практически готовы. Предстоящей осенью в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. Анатолий Исаченко заверил, что у района есть все необходимое, чтобы стать образцовым примером для всей страны.
1: На сегодняшний день Шкловский район, он в своих границах имеет все, что необходимо для того, чтобы стать базовым примером и развиваться. Я что имею в виду? Опять же повторяюсь. Есть сельхозтехника, есть сельхозхимия, есть льнозавод, есть ПМК, есть дорожные организации. То есть все необходимо. Молокозавод, комбикормовый завод. То есть создана вся инфраструктура и материальная база для дальнейшего развития этого региона. Я думаю, вот такие районы должны быть все. Он должен быть самодостаточен. У него должно быть все. Но вот в данном направлении было поручение. Мы его отработали и будем докладывать главе государства.
0: Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в июле этого года в Минске. Об этом стало известно на пленарной сессии Ташкентского международного инвестиционного форума. Для Беларуси Узбекистан – стратегический и стабильный партнер. Важно в ближайшие годы взять планку товарооборота в 2 миллиарда долларов. Беларусь предлагает несколько направлений, например, сотрудничество в IT-сфере. Отмечу, Ташкентский инвестфорум проходит в юбилейный 5-й раз. Пострадавших в Брянской области готовы принять 2 учреждения здравоохранения Минска. Министерство здравоохранения сообщает, что в данный момент 5 пострадавших детей, один из них в тяжелом состоянии, готовы принять в РНПЦ детской хирургии, а взрослого пациента госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр номер 432 Вооруженных сил Республики Беларусь. Напомню, в Беларусь эвакуируются 6 пострадавших. Как рассказал министр здравоохранения Александр Хаджаев, 2 пациента в тяжелом состоянии. Состояние один ребенок и взрослый, 4 человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. И о погоде. Сейчас в Гродно и Минске плюс 18, в Могилеве 16 тепла, в Витебске плюс 15, в Гомеле 19 выше нуля, в Бресте плюс 20. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 тепла, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
5: Привет, это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио и на женском радио. Традиционно в студии Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Оля, привет.
6: Привет, Вадим.
5: Ну что, говорим о темах, которые волнуют каждого из нас, которые касаются нашей настоящей жизни.
6: Теперь кое-что тебе прочту, давай. Кое-какие стихи, да, и тогда все, наверное, поймут, и ты, наверное, поймешь, какая у нас сегодня тема.
5: Подожди секунду, я хочу просто вот этот момент сохранить.
6: Ну, стихи хочу я прочесть.
5: Девушка читает мне стихи. Попрошу, пожалуйста, всех наших слушателей обязательно обратить на это внимание. Давай.
6: У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?
5: Слушай, ну здорово. Только я когда ты начала, я про себя подумал сразу, у меня растут бока.
6: Ну, это же Маяковский, помнишь?
5: Ну, да.
6: Нужные работники, слесари и плотники. Я в водитель пошел, пусть меня научат. И вот так вот. Так о чем мы сегодня?
5: Мы сегодня говорим о том, что в стране начался прием документов профессионально-технические учебные заведения. Вот
6: точно,
5: очень важная
6: точно.
5: Тема. Потому что, давай говорить прямо, наверное, начнем издалека. Начнем издалека. Тебе-то 18, а мне чуть больше.
6: Нет, у меня растут года, скоро и 17.
5: Все, хорошо, и 17, хорошо. Так вот, получается история какая. Вот на заре нашей молодости, моей молодости, все-таки после 90 годов, когда развалился Советский Союз, ты знаешь, все-таки, давай говорить прямо, профессионально-технические учебные заведения немножечко так ушли с горизонта и нам вкладывали всегда в голову, что это не модно, это никому не нужно. И помнишь эту историю, когда все ломанулись в вузы, все обязательно были адвокатами, юристами, кого там еще, экономистами,
6: менеджерами. Хотя столяры и плотники все так же были нужны,
5: да.
6: И водители автобусов были нужны, кто-то и все специальности,
5: автобусы, да.
6: И повар шикарная специальность оказалась на выходе, правда?
5: Кстати,
6: но
5: вот
6: все решили стать юристами, согласно экономистам.
5: Это точно. А как думаешь, почему вот нам наши, ну, уже теперь понятное дело, скажем так, идеологические оппоненты, да, навязали эту дилемму, навязали эту теорию, почему нас заставили вот всех поверить, что среднее специальное образование, профессионально-техническое учебное заведение, это вообще никому не нужно, это не, давай говорить прямо, не престижно. Говорили, ну, как ты будешь учиться? Не буду говорить, какие слова называли мы колледжи, хотя я, опять же, потом расскажу, учился в музыкальном училище, но почему вот за это взялись, на твой взгляд?
6: Ну, мне кажется, это, кстати, не извне пришла история. Это мы сами в себе воспитали этот культ. Потому что, ну, какое было время? Время было, когда в основном страна была аграрная, и все стремились поступать в вузы для того, чтобы работать в промышленном производстве, да? Для того, чтобы уехать в большой город, наладить свой быт. И мне кажется, вот эта история заставила очень многих думать о том, что есть хорошая жизнь в большом городе, а для того, чтобы попасть в большой город, нужно поступить в институт, в университет и получать там высшее образование. Мне кажется, эта история не после 90-х. Еще в Советском Союзе все стремились, помнишь, вот эта история, сколько художественных фильмов снято по поводу Москвы. Одна Москва слезам не верит, да, чего
5: согласен,
6: стоит,
5: да?
6: Когда все стремились в Москву получать именно высшее образование. Ну и, к сожалению, на мой взгляд, вот эти специальности работа руками, вот то, о чем писал Маяковский, да, перечисляя все профессии, хотя у него там есть и инженеры, и летчики, и повар, и кондуктор, и водитель стоят как бы на одной ступенечке, потому что все это нужно, и все это важно. Но и опять была история с тем, что все-таки тогда вот эти специальности, которые человек получая высшее образование, больше оплачивались. Это была более оплачиваемая работа. А вот как раз сейчас все очень изменилось. Потому что, на мой взгляд, сейчас важно иметь профессию. в руках, такую предпринимательскую жилку и понимать, куда и как ты будешь развиваться. Сколько известных, богатых людей, например, среди тех же поваров, да, которые вот действительно освоили кухню, высокую кухню, открывают свои рестораны и так далее, у них все складывается успешно. Поэтому тут такой...
5: Кстати, ну я сам точно могу сказать, что поддерживаю эту историю и поддерживаю, скажем так, тренд на возвращение интереса к профессионально-техническим учебным заведениям, потому что сам заканчивал Барановичское музыкальное училище. И что хочется сказать, что это действительно школа, которая дает тебе в руки профессию,
6: да,
5: самое главное. То есть я человек, который 4 года, да, было вот реально тяжело учиться, потом в институте было намного легче, к слову, потому что ты, вот музыкальное направление, это была практика. То есть мы там занимались, мы репетировали, учили произведения, сдавали академические экзамены на профмастерство. Вот теперь я это понимаю. Тогда как бы для меня это было сложно, такой вызов определенный. И, конечно же, вот я вышел за 4 года специалистом, в руках у которого при любых обстоятельствах есть профессия.
6: Ты заработаешь на хлеб при любых обстоятельствах.
5: Да,
6: и тебе не страшно было даже в юном возрасте достаточно жениться, не получив высшего образования, да, потому что ты знал, что на хлеб и на семью ты уже заработаешь.
5: Ну, с баяном не пропадешь.
6: Вот так это мы вернулись к вопросу о демографии. На самом деле жизнь сейчас скоротечна. И я призываю родителей об этом задуматься, и детей тоже. Лучше быстро получить профессию, которая даст тебе возможность получать и тот же достаток. Для того, чтобы, опять-таки, семью создавать, и знаешь, что ты ребенка можешь прокормить, и как бы, может, и демографическую ситуацию именно таким способом мы можем тоже решать в том числе. Но я все время если честно, все время, видишь, все вот к демографии, да, потому что все, что работает, должно быть направлено на то, чтобы действительно мы эту ситуацию улучшали. А когда есть профессия, есть она в руках, ты можешь уже работать, параллельно получать высшее образование, параллельно строить карьеру, создавать семью, это же все вот очень здорово.
5: Кстати, вот говоря о том, что происходит в этой сфере, действительно правильно говоришь, что мы все-таки получаем профессию, но давай говорить прямо, все-таки раньше, да, до определенного момента, до последних лет, вот точно могу сказать, что это была ассоциация у многих, и, опять же, наши дети так думали, что это там, да, сельхоз какие-то.
6: Хабза.
5: Да, ну, хабза, простое слово. И как-то то ли, не то чтобы стеснялись, но вот было такое отношение.
6: А сейчас, угроза, если наказание. Ты умный, как раз пойдешь туда.
5: Вот это точно.
6: Да.
5: Кстати, тем более колледжи страны, я тоже, когда готовился к эфиру, посмотрел, гибко реагируют на запрос современной экономики. Вот тоже очень важно, да, такая все-таки более такая, наверное, управляемая структура, да, когда можно реально открывать актуальные профили обучения. Вот с 1 сентября только в минских колледжах плюс 11 новых квалификаций и 6 специальностей. Вот, допустим, в лингво-гуманитарном колледже будет открыта новая специальность «Специалист в области работы с субъектами права». Появится квалификации «Косметик». Наверное, правильно же так звучит, да?
6: Да.
5: Ну,
6: да.
5: В тексте так. И «Оператор коптильной установки».
6: Да, вот это мне тоже понравилось. «Оператор коптильной установки и составитель поездов».
5: Слушай, здорово. Я когда за пультом световым, когда-то в свое время в колледже, в музыкальном училище находился, кнопочки включал, это называлось «Оператор светомузыкальной установки». Вот, видишь, это была тоже профессия, как оказалось. Так вот, от академического рисунка к высоким технологиям. А Минский художественный колледж имени Глебова продолжает уверенно покорять индустрию цифрового искусства. Там ждут первых абитуриентов на дизайн-анимацию. Изучают опыт, в том числе мировой, дизайн сценический, и думаю, что это очень-очень перспективно.
6: А еще, здорово. Да, девушек очень привлекает флористика, например.
5: Да.
6: Тоже такое очень красивое, модное направление, которое тоже позволяет тебе получить опыт и делать что-то такое красивое и классное. Вот, ну, мне кажется, ну, я, например, если бы у меня сейчас было право выбора, я бы точно пошла вначале вот куда-то получать такую специальность прикладную, где можно что-то делать вот с помощью рук. Потому что ни один искусственный интеллект все равно рук не заменит.
5: Ну, в любом случае, нужно класть кирпич, нужно пилить.
6: Так доски, даже виртуальный букет-то и кстати, сложить сможет. А вот реальный букет искусственный интеллект сложить не сможет. Мы его собираем своими руками. Ну и маникюр, например.
5: Да.
6: Ну, прости, да?
5: Ну, конечно,
6: делают все-таки человек, который делает это.
5: Обрезал и пошел.
6: А не через искусственный интеллект, пока мы это делаем. Поэтому, ну, очень много таких прикладных, абсолютно разных. Не обязательно это там топор и что-то там такое, да? Много профессий, которые... Или там ремонт автомобиля. Ну, хороший слесарь, хороший механик.
5: Прибыльная
6: профессия. Конечно.
5: 100%. А как ты думаешь, вот то, что мы сейчас действительно пересмотрели некоторые и взгляды, пересмотрели некоторые специальности, в том числе это и привлекает молодое поколение, профессиональное техническое учебное заведение, можно ли говорить о том, что мы, в принципе, уже закладываем такой тренд молодым ребятам, нашим юным гражданам, о том, что нужно все-таки развиваться в своей стране, да, и это тоже этому способствует, да, что ты, ну, да, бывает такая история, не попадаешь ты в вуз, либо там у тебя не хватает баллов, хотя сейчас я посмотрел, конкурсы очень серьезные, но там же есть некоторая интересная история, удобная.
6: СУЗы очень серьезные.
5: Да,
6: конкурсы. Да,
5: очень серьезные конкурсы. И можно ли говорить о том, что мы благодаря этому, потому что специальности добавили, да, набор где-то увеличили. Поговорим еще, кстати, про целевую подготовку. Я думаю, это тоже очень важно. Мы в целом закладываем тренд на то, чтобы молодые люди прямо изначально сразу думали о том, что они останутся как бы здесь, в Беларуси, хотят здесь развиваться.
6: Ну, мне кажется, и точно вот не надо думать о том, что надо куда-то ехать. У нас столько шикарных возможностей развиваться в своей стране, правда. И потом у тебя всегда есть варианты. То есть вот начальное образование, я имею в виду не школу сейчас, конечно, безусловно, а вот после школы какую-то профессию, овладеть какой-то профессией, ты точно можешь здесь, точно можешь попробовать, как у тебя это будет получаться, будет ли получаться, вообще твое ли это понять, да, можно как можно раньше, а не приходить в университет, ну, на мой взгляд, и там 4-5 лет учиться, когда у тебя нет точной уверенности в том, что это именно твое, и ты хочешь идти по этому направлению, а потом говорить о том, что жизнь не удалась, или что-то там не сложилось, или я там несчастный человек. Здесь мне шансов кажется гораздо больше. Ну и плюс, если ты захочешь получить высшее образование или повысить свою квалификацию, у нас же никто не закрывает нас в стране, да, мы всегда можем это сделать, но вернуться и организовать свой здесь бизнес, или пойти работать на любое наше государственное предприятие, где нужны люди абсолютно разных профессий, абсолютно главное, чтобы было желание работать. Поэтому, ну, мне кажется, вот здесь все складывается.
5: Кстати, напомню, что фокус приемной кампании смещается также в сторону целевой подготовки. Вот опять же, акцентирую,
6: под потребности экономики.
5: Да, предприятие готово не просто гарантировать выпускникам первое рабочее место, но и дополнительно поддерживать успешных студентов, а также оснащать колледжи современным оборудованием. Вот, честно говоря, то, что касается сейчас на данном этапе истории, которая касается и современного оборудования, да, и, конечно же, целевой подготовки, вспоминая свои истории, я помню, что у нас наше Барановское музыкальное училище в то время было, вот, и не хватало инструментов, не хватало классов для занятий. Скажу честно, такой достаточно, ну, примитивный ремонт, где-то все было старое, вот, ветшало. То есть много чего мы, в принципе, просто не видели, но все равно хотели заниматься и учиться. А вот то, что касается целевой подготовки, ну, не знаю, мне, на мой взгляд, очень...
6: Ну, сейчас тоже, может быть, не все так хорошо, да, и не везде, как бы, дети учатся на том оборудовании, на котором придется работать на современных предприятиях, и это минус. И хорошо, что вот, вот эта целевая подготовка, целевая история, когда предприятие является заказчиком, и оно понимает, что оно должно вложиться не только в молодого работника, который придет к нему на работу и переучивать его, но вложиться и в ту же покупку оборудования, в переоборудование вот этих учебных цехов. Для чего? Для того, чтобы получить специалиста, который придет, станет у станка и будет уже работать. Или там сядет за швейную машинку и будет на ней тоже уверенно работать. Потому что вот те же швеи, сейчас их большая нехватка. И как бы обучать заново не очень. А когда ты получаешь высококвалифицированную швею, это уже другая история, да, и не надо ее там переучивать, работать или там рассказывать ей, как там строчить что-то заново. Поэтому я за то, чтобы предприятия приходили, были заказчиками кадров, приходили в СУЗы, понимали, каких детей они забирают к себе потом на работу, заинтересовывали их всячески в том, чтобы они пришли и стали полноценными тружениками и работали на этом предприятии. На мой взгляд, это правильно.
5: Кстати, вот ты говорила, действительно, что это такой ответ на запрос реального сектора экономики, то, что сейчас происходит. Я вот тоже, когда готовился, смотрел, что в Черемском строительном колледже две новые специальности. Печник, электромонтер, охрана, пожарная сигнализация.
6: А печник знаешь, какая специальность?
5: Вот, я знаю, сколько это стоит. Да, это, что сейчас на данном этапе найти хорошего печника, плиточника.
6: А мода на камины, на печи, она вернулась. И как бы, да, сейчас это очень востребованные люди.
5: Хорошо.
6: А сантехник хороший?
5: Слушай, сантехник хороший, это вообще на вес золота, понимаешь?
6: Это правда.
5: Сейчас действительно очень сложная история. Но и, давай говорить прямо, был период, когда, опять же, вот когда не готовили мы, скажем так, специалистов, да, приходили люди самоучки. И все-таки я считаю, что человек, который кладет кирпич, который занимается электрикой, да, он может быть где-то чего-то научился, но мне не хочется, чтобы он учился на моем объекте, у меня дома, чтобы он приходил, потому что, ну, давай говорить прямо, он прежде чем сделать нормально проводку или хорошо, значит, сделать плитку в ванной, он будет косячить, говоря по-простому, и будет где-то делать где? На объектах у людей, в каких-то квартирах. Поэтому очень здорово, что появляются такие специальности, что у меня вот есть история в жизни, когда делал печник печку, и пришлось через 3 года просто вот снести. То есть все, что ты вложил, все деньги, средства, ты просто берешь, собираешь, выбрасываешь вон. Это потому, что человек не обладал определенной квалификацией. Да, где-то по рекомендации, да, где-то, может, посоветовали, но тем не менее, как оказалось. Поэтому то, что появляются вот такие жизненные специальности, мне кажется, это очень круто.
6: Ну, и я хочу сказать, что на этих жизненных ситуациях люди зарабатывают очень хорошие деньги.
5: Да, это точно.
6: Но нужно понимать, что человек, вот, имея в руках профессию, профессию и являюсь квалифицированным работником, не как вот тебе не повезло с печником, а если это печник, который действительно это делает очень хорошо, на него очереди выстраиваются. И он всегда заработает. Вот я, знаешь, однажды была, выступала перед айтишниками, а до этого была на одном из наших предприятий. И зашел разговор про айтишников, про то, что вот то, что касается даже среднеспециального образования, очень большие всегда баллы, конкурс очень большой для того, чтобы попасть и потом учиться дальше. И я говорю, слушайте, а вот как вы зарабатываете? Сколько вы зарабатываете? Ну, они называют там определенную сумму, которую они зарабатывают. Я говорю, а вы знаете, в какой профессии можно заработать больше?
5: Так.
6: Но при этом не жалуюсь на то, на что вы жалуетесь мне сейчас, что вам приходится 24 часа сидеть возле компьютера, что это очень сложно, это полное погружение, это там недостаточно социализации и так далее. Ну, они, конечно, не знали. Я им открыла глаза. Это сварщик.
5: Да,
6: а до этого, до этого я просто общалась с человеком, который работает сварщиком на одном из предприятий. У него трое детей. И он зарабатывал на то время, это было почти год назад, около 10 тысяч белорусских рублей.
5: Слушай, сумма хорошая.
6: Айтишники внимательно посмотрели на меня и сказали, что они пойдут переучиваться.
5: Слушай, я сам задумался, что столько айтишники. Вы что-то сразу говоришь, айтишники. Я, в принципе, готов куда-то.
6: Высококвалифицированный тот же плиточник или строитель. Да, ну вот все мы делаем ремонт и понимаем, как это важно. Автослесарь то же самое. Хорошая портниха, закройщица, хороший парикмахер, мастер по маникюру. Это ведь тоже, ну, очень востребованные и хорошо оплачиваемые
5: специальности. Это все в одном, это жена. Портниха и мастер по маникюру и закройщица.
6: Знаешь, хорошо, когда и муж. Плиточник, сантехник и автослесарь.
5: Один на один, согласен.
6: Окей.
5: Договорились. Хорошо. Вот, кстати, в 26-м году прием осуществляется по более чем 250 квалификациям. Мы видим, что достаточно серьезные цифры. И только на бюджет, на уровень ПТО планируется принять около 29 тысяч человек. На бюджет, да?
6: Угу.
5: Вот то, что касается сейчас вот этих цифр, да? Почему, на твой взгляд, мы смогли, это уже можно открыто говорить об этом, смогли изменить ситуацию? Мы говорили уже на старте сегодняшней программы о том, что, ну, посмотришь, где-то молодые ребята, да, по ту сторону границы. Вот что мы сделали для того, чтобы люди шли, учились и оставались здесь?
6: Мы сделали из Беларуси страну, в которой хочется жить.
5: Ну, все, спасибо. Следующий вопрос, да.
6: Не, ну на самом деле...
5: колоссальная работа же проведена. Ведь...
6: Правда. Вы посмотрите, насколько вот мы изменились и какими мы стали за последние 30 лет. Это же, ну, потрясающие изменения. Мы с тобой помним еще талоны, очереди.
5: Да,
6: и то, как не нужны были люди, да, когда были еще там голодные какие-то истории.
5: Голодные люди были?
6: Да, да. А сегодня что? Ну, вообще другое. Не просто другое дело. Ты зайди в любой магазин, и ты просто иногда не понимаешь, какой сорт колбасы тебе выбрать или там какое молоко тебе купить от этого изобилия. Кстати, в европейских магазинах такого нет.
5: Кстати, вот то, что касается, опять же, наших детей, про изобилие тоже поговорим. Вот говоря о том, что профессии актуальны, профессии нужны, профессии действительно как бы сейчас вот активно как-то видоизменяются, добавляются новые специальности, чтобы ответить на некие запросы экономики. Вот на твой взгляд, что будет дальше? Вот какие специальности будут в топе? Нас же слушают молодые ребята. Вот куда ориентироваться? Хорошо, айтишники, но я уже вижу, и ты не первый.
6: Ну, уже не та история, да.
5: Вот раньше мы мечтали быть юристами. Все почему-то реально у нас была эта история.
6: И экономисты, юристы, экономисты.
5: И менеджер третий сюда. Если у тебя есть деньги, если родители могут оплатить тебе обучение, обязательно иди в юрист, ты заработаешь колоссальные деньги. Правда, нет юристов, которые много зарабатывают. Ну, есть, наверное, но их не так много, как хотелось бы. Вот какие специальности будут востребованы?
6: Ну, вообще в любой специальности есть те, кто много зарабатывает и мало зарабатывает.
5: Так.
6: Это, как мы с тобой говорили, все зависит от того, насколько ты ценный специалист в той или иной сфере. В любой сфере нужны ценные специалисты. И если в этой сфере у тебя получается, если ты понимаешь, что ты здесь ценен, то ты всегда заработаешь и на хлеб, и на масло, и на икорку еще сверху.
5: Так,
6: если ты не ценен, если это не получается, это не твое, есть абсолютно разноплачиваемые, в любой специальности есть разноплачиваемые люди. Поэтому говорить о том, что будет завтра, какие специальности будут востребованы завтра, ну, сложно. Но мне кажется, не нужно смотреть только в историю, что популярно именно сейчас. Нужно всегда вот смотреть на будущее, да, вот предполагать о том, что, возможно, будет популярно в будущем. Это, во-первых. Во-вторых, я искренне считаю, что любую профессию нужно выбирать сердцем. Неважно, популярна она или не популярна. Если ты понимаешь, что это приносит тебе удовольствие, если ты понимаешь, что ты вот прям кайфуешь от того, что ты делаешь, если работа не в нагрузку, а работа — это часть твоей жизни, большая часть твоей жизни, я об этом всегда говорю, это время, которое ты проводишь, ну вот всю свою сознательную жизнь, ты, грубо говоря, проводишь на работе. Если работа нелюбимая, нет ничего более ужасного, наверное, да, чем каждое утро вставать и думать о том, боже мой, зачем опять идти пойти на эту работу. И неважно, что сейчас популярно или не популярно, но если это тебе

0: твоих может выстрелить только один. Но для того, чтобы один выстрелил, их должно быть 100. Если их не будет 100, ну и ты на одном обжегся и решил, что все, дальше все, ну...
1: Ну что ж, подводим итоги сегодняшней программы. Это программа «Настоящая жизнь». Напоминаю, говорили сегодня о том, что в стране начался прием документов в профессионально-техническое учебное заведение. Что подытожим? Что мы выяснили сегодня? Во-первых, фокус приемной кампании смещается в сторону целевой подготовки. Это здорово. Ребят получают гарантированно первое рабочее место. Во-вторых, видим, что огромное количество новых квалификаций, новых специальностей, которые адаптированы под нашу экономику, а самое главное, под современные запросы. Получается так, да?
0: Да.
1: Дальше, что мы еще с тобой поняли? Мы поняли, что все-таки, если профессионально-техническое учебное заведение заканчиваешь, у тебя, получается, профессия в руках есть. На всю оставшуюся жизнь. А самое главное, что если ты печник, ты много зарабатываешь, получается так. И сварщик.
0: Но если не только ты печник, если ты занимаешься тем делом, которое приносит тебе удовольствие, если ты профессионал в своем деле, то, ну, считай, что ты гарантированно будешь много зарабатывать. Вот. И будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Ты опять стихотворение ищешь, я смотрю, да?
0: Да, так, я хочу прочитать концовку этого прекрасного стихотворения. Кстати, прочитайте его своим детям, прекрасно. Вот Маяковский
1: Да, стихотворение прекрасно.
0: Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус.
1: Вот на этом и завершаем программу «Настоящая жизнь» на сегодня. В студии традиционно была Ольга Шпилевская, Вадим Шепет. Слушайте программу в эфире Альфа-радио.
0: И женского радио.
1: До встречи, удачи, пока.
0: Пока-пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Револон.

0: Валон – при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк «Шапито Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
2: Реклама. Новости медицины 16+.
3: О том, какой новый подход к восстановлению пациентов после инсульта применяют в Беларуси, почему чай не всегда полезен и в чем минусы умных купальников, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты, клетки получают своего рода инструкцию найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины, направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон. Употребление большого количества чая может усиливать связь между курением и ускоренным биологическим старением. К такому выводу пришли китайские исследователи. Ученые оценивали не паспортный возраст, а биологический по алгоритму FINA-AGE, который учитывает возраст и несколько показателей крови, связанных с воспалением, обменом веществ и состоянием организма. Само по себе курение оказалось сильно связано с ускоренным старением. У курильщиков вероятность такого состояния была выше примерно на 81%. Чай же сам по себе не показал устойчивой связи с ускоренным старением после учета других факторов. Однако при высоком потреблении чая риск все же повышался. Самые выраженные результаты обнаружили у курильщиков. У тех, кто курил и пил много чая, вероятность ускоренного биологического старения была более чем в 2 раза выше по сравнению с людьми, которые не курили и не пили чай. Авторы предполагают, что дело может быть в сочетании факторов. Курение усиливает окислительный стресс и воспаление, а активные вещества чая в таких условиях могут действовать иначе, чем у некурящих. Летом на пляжах все чаще встречаются люди в непрозрачных лонгсливах и сетчатых купальниках, которые производители позиционируют как умную защиту от ультрафиолета без крема. Но на самом деле у этих тканей есть как плюсы, так и серьезные минусы. Главная цель такой одежды не спасение от ожога, а защита от глубоких лучей, провоцирующих мутации клеток. Эффективность ткани зависит не от пропитки, а от структуры переплетения. Плотная сетчатая ткань физически не пропускает ультрафиолет, тогда как обычный хлопок пропускает излучение из-за мелкой ячейки. Главный недостаток умных купальников – невозможность получить ровный шоколадный загар. Подобрать кремом тон закрытого участка практически невозможно.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
2: 16+.
3: Доклады главе государства. Александр Лукашенко накануне заслушал доклады Алексея Кушнаренко и Анатолия Исаченко.
0: Тенденции.
3: Алексей Кушнаренко доложил главе государства о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению форума регионов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. У Минской области и ее агропромышленного комплекса есть все необходимое. Необходимое для того, чтобы качественно и в установленные президентом сроки выполнять поставленные программные задачи, убежден председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Также президент заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Президенту доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы, от работы индустриальных флагманов до эффективности каждого гектара. Могилевщина делает ставку на внутренние резервы, снижение себестоимости и жесткую технологическую дисциплину. Об этом по итогам доклада президенту рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Подробности в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
3: Гордимся символом страны. Стратегическое видение президентом пути развития перспективных направлений, старательность аграриев, ученых, переработчиков позволили не только модернизировать отрасль льноводства, но и экспортировать большую часть готовой продукции.
0: Тенденции.
3: Лен – культура для нашей страны политическая. Об этом глава государства говорил не раз. Льну, присутствующему в национальной символике республики, в Беларуси уделяется повышенное внимание не случайно. Это традиционно возделываемая в нашей стране и одна из наиболее ценных культур, производства которой в том числе и для экспорта устойчиво повышается, заявил Александр Лукашенко 30 августа 2004 года. Президент много раз бывал на льняных полях, льнозаводах, посещал Аршанский льнокомбинат, где выпускается готовая продукция. Благодаря его политической воле, осуществляющейся господдержке, отрасль вышла на передовые позиции. Урожайность волокна выросла с менее чем 5 центнеров с гектара в начале века до более чем 12 в прошлом году. Наши льняные изделия продаются в 43 странах мира. Больше фактов читайте в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России. Соответствующее заявление глава государства сделал, заслушивая плановый доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы.
1: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведение в войне отдельных государств, такие, например, как нанесение удара в общежитие в Старобельске, гибель людей и также детей даже гибли. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы. Это кто-то купил. А может быть, какая-то провокация.
0: Продолжение темы. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства отдал государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу.
1: Конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говорит, этот вопрос и доложить потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому это все происходит.
0: Более 350 абитуриентов сегодня сдают централизованное тестирование по всем предметам в первый резервный день. ЦТ проходит для тех ребят, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни. Больше всего абитуриентов сдают математику и английский язык. Также 20 июня состоится ЦТ в резервный день по всем учебным предметам, кроме русского и белорусского языка, 22 июня по русскому и белорусскому языку, кроме того, 20 и 22 в июне определены резервными днями проведения централизованного экзамена. На строительстве Национального исторического музея Беларуси уже выполнено более 90% работ. Завершена облицовка фасада здания. На главной входной группе остается установить два барельефа. Ведется чистовая отделка внутренних помещений, монтаж электротехнического оборудования и светильников, установка мультимедийных экранов, часть из которых уже функционирует. В выставочных залах выполняется устройство потолочных конструкций, шлифовка и полировка полов, а также декоративная форма интерьеров в национальном стиле. Параллельно продолжаются пусконаладочные работы инженерных систем, включая вентиляцию. Напомню, возведение Национального исторического музея Беларуси и Парка народного единства началось в феврале 2025-го. Завершение планируется уже в этом году. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 17, в Витебске 16 тепла, в Минске, Гродно и Гомеле плюс 20, в Бресте 21 градус выше нуля. Сегодня в Витебске и Могилеве синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 20 до 24 тепла, в Бресте плюс 23-25, в Гомеле от 21 до 23 выше нуля, в Минске плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета, Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант об интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Арабский мир считает Беларусь надежным партнером.
2: Внимание этого региона к нам существенно. С одной стороны, это, конечно, определенная еще советская традиция, когда мы, советские республики, так или иначе, экономически и политически, ну, были вовлечены во все серьезные процессы на Ближнем Востоке. И эта традиция осталась, остались определенные экономические связи, которые, например, в 90-е годы поддерживались тоже. Мы помним, что и сотрудничество и с Ираком, и с Сирией, и с арабскими государствами иными. Оно тоже было и было существенным, и мы поддерживали антиимпериалистическое сопротивление многих арабских стран. И это, конечно, ценят, это помнят. Но сейчас наступил новый этап. Мы видим, что Ближний Восток трясет. Многие государства задумались о своем будущем, о будущем своих инвестиций, накопленных капиталов. Ну, вообще, о будущем государственности. Мы видим, что к чему это может приводить на примере той же Сирии, того же Ирака, которые там планомерно западными государствами и их союзниками уничтожаются. Поэтому Беларусь здесь выступает, с одной стороны, и как символ успешного сопротивления империализму, с другой стороны, как интересный, надежный партнер, который может предложить арабскому миру проекты развития. Мне кажется, сейчас арабский мир в этом остро нуждается. И в этом смысле то, что такой интерес к Беларуси, я думаю, потому что нас рассматривают вот как одного из лидеров не западоцентричного нового мира, а положительно, позитивно настроенного к арабскому миру, к глобальному югу. И поэтому, в общем-то, и дают трибуну нашему лидеру, чтобы он прямо, честно, открыто, без купюр, что важно, да, в отличие важно от западных СМИ, высказал свое видение в отношении происходящего в мире.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант заявил, что обвинение Киева – попытка втянуть Беларусь в конфликт и ослабить Россию.
2: Ну, он говорит это на упреждение. Он видит и знает наверняка, что провокативные действия в отношении Беларуси совершаются, что один из сценариев продолжения этого конфликта – втянуть нас в него и расширить, так сказать, географию, привлечь наших в этот конфликт соседей западных, Польшу, Прибалтику, ну и таким образом, наверное, продолжить свое существование в Киеве в качестве неких там политических лидеров и еще больше ослаблять Россию за счет расширения вот этой зоны конфликта. Mm-hmm. Но это сценарий, который есть. И наверняка у президента есть информация о том, кто его продвигает, в том числе на Украине, какими действиями. Но и не только. Мы же понимаем, что тут не дело не столько в Украине, а сколько в намерениях, условно говоря, тех, кто на запад от нашей границы, которая, мне кажется, часть элит уже давно оторвалась от реальности и всерьез рассматривает полномасштабный конфликт тоже как некое для себя решение. Приемлемое. Mm-hmm. Вот, поэтому президент работает на упреждение, показывая свои реальные намерения, говоря о том, что мы, какие наши интересы, что мы делаем в этой ситуации и что категорически делать не будем. Это, прежде всего, касается нападения, там, атаки или чего-то подобного с территории Беларуси на Украину. Это необходимо для того, чтобы, конечно, и общественное мнение Европы, mm-hmm. ну, вообще региона, ну, как бы понимало, что речь идет о провокациях с украинской или иной стороны, и у нас подобного нет. То это дезавуирование вот этой информационной операции, которая в отношении нас ведется. Вот. Второе, ну, я думаю, что эти посылы так или иначе и до Киева тоже доходят. А если будет, опять же, агрессия со стороны Украины на Беларусь, так и тут можно повторить, да? Mm-hmm. Ну, это так, на минуточку, mm-hmm. чтобы там тоже понимали, здесь не собирается, я думаю, президент играть в шутки или там какие-то красные линии проводить, иные, кроме нашей государственной.
3: Красную линию, да.
2: Нашей государственной границы. Вот, поэтому те посылы тоже в отношении, да, мы понимаем, что мы достаточно уязвимы, у нас такая граница, Украина, наверное, имеет средства, чтобы нас атаковать, но это не значит, что мы будем молчать, и что у нас таких средств нет. И что лучше 100 раз подумать, прежде чем даже рыпаться или как-то косо смотреть в нашу сторону. Я уж не говорю про пересечение этой красной линии нашей границы государственной. Это тоже, это психологическая политическая игра. И президент, по-моему, виртуозно с этим справляется. Тем более на международную аудиторию это все говорится, чтобы ну, там видели и понимали. В том числе в разных центрах. Mm-hmm. Особенно там на Западе, ну и не только, и на Востоке. Наши реальные намерения, наше откровенное видение всего и нашу позицию.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Алексей Дерманта. Милитаризации в ЕС. У европейских политиков нет стратегии. Они реагируют сиюминутно.
3: Отсутствие стратегии, мне кажется, это главное... вообще беда. Ведь она же проявилась не только вот в этой милитаризации, что они, чтобы спасти там экономику, какие-то свои рейтинги, находят образ врага и под это, ну, начинают заводить свой ВПК, оборонку, там, спасая частично экономические показатели. Это одна часть. А первая часть, она же касалась ресурсной стратегии политики Европейского Союза. Как они, ну, по сути, будем откровенно, облажались со всем этим, и с зеленой энергетикой, и с закрытием атомных станций, и с перерубанием этих связей с Российской Федерацией, в том числе через транзитные возможности Республики Беларусь. То есть одну ошибку сделали, довели там до рецессии экономику ключевых государств Европейского Союза. Сейчас и это делают. Ну, хорошо. Допустим, вы вкладываетесь. Допустим, вы там... Хотя я не до конца тоже уверен, что они верят в возможность реального конфликта с Россией. Они, ну, просто таким образом держатся на плаву, ну, за счет вот инвестиций
4: в некое производство.
3: Вот, ну хорошо, а допустим, будет снижаться конфликтность. Ну, есть признаки того, что, ну, скажем, украинский этот кейс, он будет сворачиваться, да, там, с помощью, не с помощью американцев. Ну, а дальше что? Ну, настроили, там, возобновили. Это куда вы это все день? В Африку будете продавать? Или еще в какие-то конфликтные точки? Ну, то есть, стратегии нет у европейских политиков. Они, по-моему, реагируют сиюминутно. Они очень фанатично идеологически загружены, да, то есть там хуже идеологизация, по-моему, не знаю, нету нигде, наверное, в мире. Там любую страну возьмем с так называемой идиократией, где правят, там, скажем, идеологи, идеология. Там и то какой-то реализм всегда, прагматизм присутствует. А здесь вот, ну, такое ощущение, что решения принимаются людьми с очень ограниченным каким-то спектром зрения и мировоззрения. И поэтому стратегический тупик один за одним, который превращается в системный кризис. Нет, ну, конечно, нам это все неприятно. Почему? Это же соседи. Это же не просто там где-то на острове сидят сумасшедшие и творят, что хотят. Да ради бога, если бы так было. Но хотя там тоже на одном острове ребята есть.
4: Так.
3: Но, правда, они не сумасшедшие, но жесткие хищники. Вот. И здесь, конечно, мы должны смотреть в эту сторону, чтобы, ну, своя безопасность не страдала, и свое развитие не страдало из-за их решений. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в снижении конфронтации, в мирных вопросах. Есть какие-то там, скажем, посылы в сторону той же Польши, где очень противоречивая ситуация, идет борьба внутренняя жесткая. Mm-hmm. Вот. Мы получили выход там прямой на американское руководство для того, чтобы наш голос в этих всех делах слышен был. Это тоже дорогого стоит, чтобы все-таки учитывали наше мнение, а не просто там мнение этих ребят, которые только деньги хотят с Вашингтона вытягивать. Вот такова ситуация.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
6: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
7: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
6: А батарейки? Их куда?
7: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
6: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
7: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Слушай свое.

Все пострадавшие при атаке в Брянской области дрона на автобус с белорусскими гражданами должны быть однозначно спасены. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены, кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело пострадавшие. Остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, отметил Александр Лукашенко. Белорусские парламентарии приветствуют принятие ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанные с ними нетерпимости», соавтором которой неизменно выступает Беларусь. Об этом говорится в заявлении Президиума Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентарии Беларуси решительно осуждают любые попытки политизации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, искажения ее нравственных и правовых оценок. Поезд «Победы», который в пятый раз приедет в Беларусь, будет курсировать по белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля, сообщили в пресс-центре БЖД. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны поезд «Победы» прибудет в Брест 21 июня, накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В Могилеве экспозиция будет работать 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Завершится маршрут поезда в Минске в период празднования Дня независимости. В Беларуси проект реализуется БЖД совместно с РЖД при поддержке администрации президента и активном содействии Республиканского волонтерского центра. Он вызвал большой интерес и получил высокую оценку у жителей нашей страны. За период демонстрации экспозиции ее посетили более 137 тысяч человек. В Ратомке стартовал турнир по троеборью под эгидой Международной федерации конного спорта. Сегодня и завтра в программе соревнования по манежной езде. В субботу всадников и лошадей ожидают полевые испытания, кросс по пересеченной местности. Призеры определятся 21 июня по итогам преодоления препятствий конкура. В состав судейской коллегии вошли специалисты из Беларуси и Индии. Участие в подготовке стартов также принимают представители Испании и Болгарии. В рамках международного турнира пройдут открытый кубок страны памяти Героя Советского Союза Льва Даватора и открытое республиканское соревнование по троеборью. Парад открытия с участием почетных гостей запланирован на 19 июня. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Витебске плюс 19, в Гродно, Гомеле, Могилеве и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Политолог Алексей Дермонт объяснил, почему президент требует результатов от белорусских спортсменов.
3: На мой взгляд, это достаточно понятно, потому что люди в основном, конечно же, имеют такое свойство и хорошее свойство гордиться достижениями своей страны. И спорт – это одна из сфер, где эти достижения можно продемонстрировать, потому что это показ школы, это показ успешности, в целом, некой системы общественной, государства. Mm-hmm. Поэтому, если есть успехи, если есть достижения, награды, первые места на каких-то соревнованиях и так далее, это всегда вызывает интерес, внимание к самой стране. И не только за рубежом, но прежде всего среди наших граждан. Хочется, особенно там молодым людям, быть похожими, совершить что-то подобное, достичь таких же успехов. И тем более нужно сказать, что система-то физической подготовки у нас тоже неплохая. И поэтому, естественно, от нее хотелось бы отдачи. Тем более построены спортивные комплексы, дворцы. И мы всегда хотим, чтобы это приносило пользу. Да, прежде всего, простым людям, которые бы пользовались этими возможностями для себя, прежде всего. Это так называемый массовый спорт, который просто влияет даже на состояние здоровья населения, то есть на демографию, на здоровье. В любом случае, это дает некие позитивные показатели, в коллективном таком ракурсе. Это первый аспект. Но второй аспект, конечно, спорт профессиональный, где хотелось бы видеть, потому что туда вкладываются деньги, причем немалые, причем государством. Естественно, хочется видеть отдачу. Вложили столько, а где результат? Почему его нет? В чем проблема? Собственно, как президент всегда и делает, он, если видит проблемы, а они там назрели, допустим, в хоккее белорусском, он начинает разбираться. Причем, с одной стороны, жестко, с привлечением контролирующих и даже правоохранительных органов. А с другой стороны, мудро. Да, можно посрубать головы шашкой, а что потом? Пепелище останется, да? То есть кто будет дальше заниматься? Это
4: взвешенное решение, да.
3: Поэтому, с одной стороны, жесткий откровенный разговор, с другой стороны, ориентация тех, кто ответственен за эту сферу, мобилизоваться и показать результат. Это мудрый государственный подход, на мой взгляд, потому что, да, проблемы есть, но, наверное, судя по тем оценкам, они не катастрофические, значит, ситуацию выправить можно. Но нужен контроль, нужен учет, чтобы все не шло на самотек, чтобы эта сфера тоже не выпадала из поля зрения государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Вышла финальная версия Grok Imagine Video 1.5. Представлены умные очки со встроенным искусственным интеллектом. И режим по шагам заработал в Яндекс.Картах и навигаторе на Apple CarPlay и Android Auto. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. XAI объявила о запуске Grok Imagine Video 1.5, обновленной версии своей системы превращения изображения в видеоролики. По заявлению компании, модель получила более реалистичную физику движения, улучшенную детализацию объектов и заметно ускоренную обработку сцен. В ускоренном режиме генерация 6-секундных роликов в разрешении 720 занимает около 25 секунд, тогда как ранее на это уходило более 40. Напомню, весной Grok Imagine получила бета-обновление Agent Mode, которое превращает его из обычного генератора изображений и видеороликов в полноценного творческого агента с единым рабочим пространством. Также ранее компания SpaceX AI объявила о запуске бета-версии Grok Build, инновационного агентного инструмента с командной строкой. Компания Snap официально представила потребительскую версию умных очков Spix, над которыми работала более 10 лет. Вся вычислительная часть расположена непосредственно в очках, без внешних блоков или проводов. Spix оснащены двумя однокристальными системами Snapdragon, обеспечивают до 4 часов непрерывной работы и до 20 часов автономности с комплектным зарядным футляром. Очки позволяют просматривать видео, записывать ролики от первого лица, пользоваться веб-приложениями, электронной почтой и запускать AR-игры, включая многопользовательский режим iConnect, который активируется при зрительном контакте двух пользователей. Одной из главных особенностей стала контекстная система искусственного интеллекта. Пользователь может посмотреть на объект и получить информацию о нем прямо через очки. Устройство оснащено дисплеем с углом обзора 51 градус и поддержкой 16 миллионов цветов. В Яндекс.Картах и навигаторе для автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto появился режим по шагам. Он предназначен для навигации в условиях нестабильного GPS-сигнала, например, в тоннелях или в условиях плотной застройки. Вместо того, чтобы постоянно перестраивать маршрут из-за потери связи со спутниками, система выдает водителю последовательные подсказки. На экране отображается информация о следующем маневре, расстоянии до него и понятном ориентире, например, названии улицы. После прохождения этапа водитель вручную перелистывает экран для просмотра следующей инструкции. Ранее этот режим был доступен только в мобильных приложениях. Доступ к Яндекс.Картам и навигатору в CarPlay и Android Auto предоставляется обладателям подписки Яндекс+. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое. Президент также прокомментировал атаку на автобус с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России. В числе участников мероприятия государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, заместитель госсекретаря Андрей Горбатенко, министр обороны Виктор Хренин, начальник главного разведывательного управления, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Куприянюк, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Александр Ильюкевич и командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. IT-сектор – локомотив креативной экономики Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире в Санкт-Петербурге. Как отметил Александр Турчин, у каждой страны есть своя движущая сила креативной экономики. В Беларуси ее локомотивом является IT-сектор. Белорусы на протяжении десятилетий доказывали, в отсутствии широкой ресурсной базы и массивных залежей ископаемых достаточно идеи, чтобы создать нечто с нуля. Творческий ресурс неисчерпаем. Сегодня мы видим, как 20 лет назад ассоциация с Белоруссией, с ее традиционными тракторами, грузовиками и продуктами питания дополнилась образом страны, лидера в IT-секторе, государства с развитой логистикой, высоким уровнем медицины и точкой притяжения миллионов туристов, подытожил Александр Турчин. На строительстве Национального исторического музея Беларуси выполнено более 90% работ, сообщили в строительном тресте 4 филиала СУ-7. Продолжается благоустройство Парка народного единства, где выполнено до 85% запланированных работ. Возведение Национального исторического музея Беларуси и Парка народного единства началось в феврале 2025 года, завершение планируется уже в 2026 году. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. Для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения для полного погружения в историю. Музыкально-хореографическую программу «Мелодии жизни» по мотивам граммофонной музыки военных лет, посвященную Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, представят в Минской городской ратуше 19 июня. Программа мероприятия подготовлена в рамках сотрудничества Музея истории города Минска с Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Россия». В музее заметили, что Минск и Нижний Новгород связывают многолетние партнерские и побратимские отношения, в основе которых взаимное уважение и общая историческая память. Четверть века города реализуют совместные проекты в разных сферах – от культуры и образования до спорта и патриотического воспитания. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 21, в Бресте плюс 22, в Гомеле, Витебске и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
5: 16+.
6: Манифест созидания в основе безопасности – умение себя защищать.
0: Тенденции.
6: Интервью президента Беларуси влиятельному телеканалу «Аль-Арабия» стало не просто очередным ярким медийным событием, а настоящим уроком высшей государственной философии. Пока западные политиканы упражняются в составлении ультиматумов, Минск в очередной раз демонстрирует миру то, чего сегодня так катастрофически не хватает международной политике. Взвешенность подходов, стратегическое хладнокровие и неподдельную заботу о будущем народов. Интервью нашего президента стало, если хотите, манифестом нормальности и созидания. Мы предлагаем соседям сесть за стол переговоров, переступить через обиды ради жизни людей, но пока этот голос разума пробивается сквозь шум канонады, белорусы могут быть уверены, наши пахотные земли засеваются, города живут мирной жизнью, о порох в пороховницах держится сухим. По-другому в нашем бурлящем котле просто нельзя. Интервью показало всему миру Беларусь как оплот предсказуемости и здравого смысла. Мудрая позиция Александра Лукашенко – это напоминание. С нами можно и нужно договариваться, но разговаривать с позиции силы или угроз в адрес белорусского народа не позволено никому. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
6: Подлая атака на детей. В Брянской области БПЛА ударил по автобусу Речицкой и детской футбольной команды.
0: Тенденции.
6: 17 июня в Брянской области России украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем по маршруту Гомель-Геленджик, находилось 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Жена одного из тренеров, сопровождавших группу. 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Также по предварительной информации поездка детей была организована в частном порядке. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей в Брянской области России. Об этом в заявлении в связи с происшествием рассказал пресс-секретарь МИД Руслан Воронков. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений». Представитель МИД заявил, обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов. Подробности в свежем номере СБ «Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой новый подход к восстановлению пациентов после инсульта применяют в Беларуси, почему чай не всегда полезен и в чем минусы умных купальников, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! В Беларуси продолжают применять новый подход к восстановлению пациентов после инсульта. В Республиканском клиническом медицинском центре выполнили очередную трансплантацию мезенхимальных стволовых клеток, которые могут участвовать в восстановлении поврежденных тканей организма. Как объясняют специалисты, клетки получают своего рода инструкцию найти поврежденный участок и запустить процессы восстановления мозга. Речь идет не об экспериментальной технологии, а о развитии регенеративной медицины, направление, которое занимается восстановлением поврежденных клеток и тканей организма. Согласно данным систематических обзоров, применение стволовых клеток показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Метод помогает восстанавливать связи между нервными клетками мозга и улучшать восстановление защитной оболочки нервных волокон. Употребление большого количества чая может усиливать связь между курением и ускоренным биологическим старением. К такому выводу пришли китайские исследователи. Ученые оценивали не паспортный возраст, а биологический по алгоритму FINA-AGE, который учитывает возраст и несколько показателей крови, связанных с воспалением, обменом веществ и состоянием организма. Само по себе курение оказалось сильно связано с ускоренным старением. У курильщиков вероятность такого состояния была выше примерно на 81%. Чай же сам по себе не показал устойчивой связи с ускоренным старением после учета других факторов. Однако при высоком потреблении чая риск все же повышался. Самые выраженные результаты обнаружили у курильщиков. У тех, кто курил и пил много чая, вероятность ускоренного биологического старения была более чем в 2 раза выше по сравнению с людьми, которые не курили и не пили чай. Авторы предполагают, что дело может быть в сочетании факторов. Курение усиливает окислительный стресс и воспаление, а активные вещества чая в таких условиях могут действовать иначе, чем у некурящих. Летом на пляжах все чаще встречаются люди в непрозрачных лонгсливах и сетчатых купальниках, которые производители позиционируют как умную защиту от ультрафиолета без крема. Но на самом деле у этих тканей есть как плюсы, так и серьезные минусы. Главная цель такой одежды не спасение от ожога, а защита от глубоких лучей, провоцирующих мутации клеток. Эффективность ткани зависит не от пропитки, а от структуры переплетения. Плотная сетчатая ткань физически не пропускает ультрафиолет, тогда как обычный хлопок пропускает излучение из-за мелкой ячейки. Главный недостаток умных купальников – невозможность получить ровный шоколадный загар. Подобрать кремом тон закрытого участка практически невозможно.

0: слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, которая произошла 17 июня на территории Брянской области России. Соответствующее заявление глава нашего государства сделал, заслушивая плановый доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подчеркивает, что пострадавшим при атаке должна быть оказана вся необходимая медицинская помощь.
1: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны пролечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает.
0: Террористическая атака на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области не может иметь никаких оправданий. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его словам, особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и принципов человечности, заявил генеральный секретарь СНГ. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшей, руководству и народу Беларуси, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим детям и взрослым, добавил Сергей Лебедев. Беларусь предлагает странам СНГ объединить усилия для развития креативных индустрий. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействие культур, сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире в Санкт-Петербурге. Александр Турчин уверен, что объединение усилий позволит сформировать конкурентоспособную креативную отрасль экономики, способную стать одним из главных драйверов роста и устойчивого развития стран СНГ. В Полоцке перезахоронили останки 1022 человек, убитых немцами в 1941 году. Масштабное захоронение было обнаружено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Поисковые работы велись с июля по октябрь 2025 года. В лесном массиве в 3 километрах от Полоцка военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона вооруженных сил Беларуси обнаружили 5 огромных ям-могил. Эксперты установили, что на том месте в августе-сентябре 1941 года расстреляли семьи полоцкого актива, участников антифашистского подполья и советских бойцов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня – большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 20, в Бресте плюс 22, в Могилеве, Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Вышла финальная версия Grok Imagine Video 1.5. Представлены умные очки со встроенным искусственным интеллектом. И режим по шагам заработал в Яндекс.Картах и навигаторе на Apple CarPlay и Android Auto. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. XAI объявила о запуске Grok Imagine Video 1.5, обновленной версии своей системы превращения изображения в видеоролики. По заявлению компании, модель получила более реалистичную физику движения, улучшенную детализацию объектов и заметно ускоренную обработку сцен. В ускоренном режиме генерация 6-секундных роликов в разрешении 720 занимает около 25 секунд, тогда как ранее на это уходило более 40. Напомню, весной Grok Imagine получила бета-обновление Agent Mode, которое превращает его из обычного генератора изображений и видеороликов в полноценного творческого агента с единым рабочим пространством. Также ранее компания SpaceX AI объявила о запуске бета-версии Grok Build — инновационного агентного инструмента с командной строкой. Компания Snap официально представила потребительскую версию умных очков Spix, над которыми работала более 10 лет. Вся вычислительная часть расположена непосредственно в очках, без внешних блоков или проводов. Spix оснащены двумя однокристальными системами Snapdragon, обеспечивают до 4 часов непрерывной работы и до 20 часов автономности с комплектным зарядным футляром. Очки позволяют просматривать видео, записывать ролики от первого лица, пользоваться веб-приложениями, электронной почтой и запускать AR-игры, включая многопользовательский режим iConnect, который активируется при зрительном контакте двух пользователей. Одной из главных особенностей стала контекстная система искусственного интеллекта. Пользователь может посмотреть на объект и получить информацию о нем прямо через очки. Устройство оснащено дисплеем с углом обзора 51 градус и поддержкой 16 миллионов цветов. В Яндекс.Картах и навигаторе для автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto появился режим по шагам. Он предназначен для навигации в условиях нестабильного GPS-сигнала, например, в тоннелях или в условиях плотной застройки. Вместо того, чтобы постоянно перестраивать маршрут из-за потери связи со спутниками, система выдает водителю последовательные подсказки. На экране отображается информация о следующем маневре, расстоянии до него и понятном ориентире, например, названии улицы. После прохождения этапа водитель вручную перелистывает экран для просмотра следующей инструкции. Ранее этот режим был доступен только в мобильных приложениях. Доступ к Яндекс.Картам и навигатору в CarPlay и Android Auto предоставляется обладателям подписки Яндекс+. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Голосы с места.
1: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов,

То, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет! На карте Беларуси появились все АЗС и зарядки для электромобилей. В центре столицы временно ограничили движение на перекрестке улицы Богдановича и Сторожевской. И ГАИ с проектом «Тачки» проведут автошоу в центре Минска. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В стране обновили публичную кадастровую карту. Теперь на ней отмечены все автозаправочные станции и появились зарядки для электромобилей. Актуализацией данных занялись специалисты Национального кадастрового агентства. Они добавили новые АЗС, уточнили их координаты, а также обновили контакты и информацию о видах топлива. Отдельно доработан раздел с зарядными станциями. Отмечу, электромобилей в Беларуси за последние годы стало в сотни раз больше. Чтобы водителям было проще планировать свой путь, на карту добавили детальные характеристики каждой зарядки, тип, мощность и совместимые разъемы. Всего же на кадастровой карте 810 АЗС и 617 зарядных станций. В центре столицы временно ограничили движение на перекрестке улиц Богдановича и Сторожевской. Там производят замену ограждающих конструкций. Из-за работ проезжая часть стала уже. В направлении от Сторожевской к Немиге количество полос уменьшили до двух. На участке установлены пластиковые водоналивные блоки, а также предупреждающие знаки, которые информируют водителей о дорожных работах. Скорость движения здесь ограничена 40 км в час. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать путь с учетом изменений. Проект «Тачки-шоу» анонсировал масштабное автомобильное мероприятие, которое пройдет 4 июля в центре столицы. Площадкой станет территория у стелы «Минск. Город-герой» на проспекте Машерова. Автошоу организует совместно с госавтоинспекцией и приурочит к ее 90-летию. По словам организаторов, гостей ждут дрифт-шоу, мотофристайл, станд-райдинг, выставка авто, дрифт-такси, развлекательные активности, фуд-корт и другие зрелищные площадки. Начало мероприятия запланировано на 12 часов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио. Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте сегодня на Альфа-Радио в 12.45, в 15.10, в 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Южная граница, 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить, подчеркнул глава государства.
1: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию Старобельске, гибель людей, и также детей, даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области 1,5 суток тому назад. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения.
0: В Министерстве иностранных дел сегодня был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий. Украинскому дипломату вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей. До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще 6 граждан, в том числе 5 детей, получили ранения. Некоторые носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Как Беларусь планирует развивать индустрию туризма, рассказал премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействия культур, сохранения наследия и глобальный диалог в современном мире в Санкт-Петербурге. На государственном уровне поставлена задача довести к 2030 году вклад туризма в ВВП страны до 4,5%. Для этого принята госпрограмма, делающая акцент на создании современных туристических продуктов и сервисов. Перспективным сегментом здесь является агроэкотуризм как инструмент популяризации культурной и активной жизни, формирования позитивного восприятия сельского образа жизни и деурбанизации. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Об этом сообщил руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева. По ее словам, поезд отправился 15 июня с белорусского вокзала Москвы. Его маршрут проходит через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Минобороны России. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов, 2 платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Акция организована Национальным центром исторической памяти при президенте России, а также министерствами обороны двух стран. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 20, в Бресте плюс 22, в Могилеве, Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
3: 16+.
4: Философия дружбы. Беларусь развивает взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального юга.
0: Тенденции.
4: Сегодня миропорядок трансформируется. Наряду с азиатскими странами все большее значение в международных делах играет и африканский континент. Эта тема была затронута и в ходе интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия». Беларусь все больше заходит на рынки не как поставщик готовой продукции, а как участник местного производства через совместное предприятие, подготовку кадров. Именно такой формат, как правило, воспринимается нашими зарубежными партнерами как долгосрочный. Задачи на нынешнюю пятилетку по наращиванию торговли с глобальным югом стоят амбициозные. Для их выполнения многое уже создано. Предприятия работают, посольства открыты, финансовые инструменты выстроены. Про курс на развитие отношений со странами дальней дуги и, в частности, с Африкой президент Беларуси сказал в беседе с журналистом телеканала «Аль-Арабия» так. То есть нам не надо ничего переформатировать, нам повезло, может интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают. На чем еще строятся наши отношения с внешними партнерами, читайте в сегодняшнем номере «СБ Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
4: О стойкости, героизме и мужестве, чему учат сражения 1941 года и какую роль в борьбе с врагом играет патриотизм.
0: Тенденции.
4: Александр Лукашенко неизменно ставит перед отечественной исторической наукой задачу объективного отражения прошлого. В то же время в некоторых странах власти стремятся переписать историю, что-то приукрасить, либо очернить, о чем-то умолчать, либо исказить события. Но почему важна именно правда о минувшем? В трудный период трагического начала войны руководство Советского Союза сумело объединить все нации и народности СССР в противостоянии врагу. Поэтому сегодня мы уделяем большое внимание сохранению единства нашего народа. Стремимся укреплять и развивать интеграционные объединения, в которых участвуем. И самый главный урок – мы не должны забывать, что победа в Великой Отечественной войне, которая была достигнута благодаря чрезвычайной стойкости, героизму, мужеству и самоотверженности советских людей, имеет для нас исключительное значение. Без этой победы не было бы ни белорусского народа, ни белорусского государства. Больше фактов в свежем номере «СБ Тенденции».
0: Тенденции на Альфа-радио.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Учет и контроль. Председатель общества знания Алексей Авдонин о пристальном внимании Лукашенко к ситуации в сельском хозяйстве.
2: Ключевое, наверное, правило, что летний день год кормит, поэтому каждый здесь час, каждый день важен, стоит на контроле, и глава государства традиционно всегда уделяет повышенное внимание работе аграрному сектору весенний-летний период, потому что это в последующем будет обеспечивать нам продовольственную безопасность на период зимы, осени, да, и, конечно же, сейчас мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая складывается в мире, говорит только об одном. Рост уровня голода, да, голодающих растет. И у нас в Беларуси, ввиду того, что мы используем, и это надо в открытую признавать, высокие технологии как раз в сельском хозяйстве, мы получаем хорошую урожайность. Но никакая высокая урожайность не может без классического подхода, это учета и контроля. И вот президент, конечно же, обеспечивает этот учет, контроль и требует это от всей вертикали власти для того, чтобы все предприятия, задействованные в аграрном секторе, работали крайне эффективно. И мы, казалось бы, вот для белорусов это уже такая, знаете, обыденная вещь, когда ты приходишь в магазин, а у тебя все есть. Да, молоко любых видов, любые молочные продукты, да, мясо, любые молочные продукты, да, там хлебобулочные изделия, все есть. Но надо понимать, что такая картина в той же Европе совершенно отличная. Там все меньше и меньше ассортимент товаров, рост дефицита, а самое главное, рост цен. Обратите внимание, у нас полки полностью в магазинах заполнены нашими отечественными товарами, а главное, что цены у нас приемлемые, и уровень цен стабильный, никакой инфляции нет, несмотря на те катаклизмы, которые сейчас происходят во всей мировой экономике.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Защищать интересы жителей Европы и мира. Председатель общества знаний Алексей Авдонин о призыве Беларуси наладить диалог между странами ОБСЕ.
2: Можно сказать, что Беларусь фактически своим таким призывом не то, что пытается, наверное, дает возможность ОБСЕ восстановить свою репутацию и восстановить свой статус. Потому что мы знаем, что ОБСЕ в последнее время, особенно в период конфликта на территории Балкан, еще с 90-х годов, а в последующем на территории Украины своими действиями не совсем соответствовало уставу и тем задачам, которые были заложены еще Хельсинкскими соглашениями. Мы прекрасно понимаем, что ОБСЕ как раз призвана к тому, чтобы не допускать никаких вооруженных конфликтов на территории Европы, потому что мы знаем, что с территории Европы в последующем любой вооруженный конфликт может разрастись в глобальную мировую войну. И эта война может закончиться уже не как в 45-м году, а может закончиться ядерными ударами и фактически исчезновением всего человечества. Поэтому Беларусь как раз на такой площадке призывает к тому, чтобы ОБСЕ вспомнила свои задачи, начала действовать в рамках своего устава, да, и ориентироваться не на какие-то интересы отдельных европейских стран, в первую очередь англосаксонской агломерации, а ориентироваться на интересы жителей Европы и, в принципе, жителей всей нашей планеты Земля. Да? Не допущение конфликтов, обеспечение мира, безопасности, потому что, знаете, любой конфликт, конечно же, носит какие-то экономические интересы. За любым конфликтом стоят крупные корпорации, банки, которые ориентированы на то, чтобы захватить ресурсы, рынки, людей и на этом обогатиться. Но проблема глобального мира заключается в том, что сейчас любой конфликт в любой точке мира очень чувствительно ощущается всей мировой экономикой, всем человечеством, да, глобальными рынками, глобальными логистическими путями и так далее. Поэтому конфликты вооруженные, в принципе, для человечества, они недопустимы. Требуют кардинального пересмотра подходов к тому, как достигать экономические и финансовые цели. Без насилия, без конфликтов, без агрессии, а путем распределения, установления договора, договорных отношений, дипломатии.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую глава государства одобрил поправки в законы. Президент подписал указ о стимулировании роботизации. Премьер-министр Беларуси принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое. Обращаясь к участникам совещания, глава государства напомнил, что недавно была проведена масштабная проверка вооруженных сил.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Так?
3: Так точно, товарищ президент.
2: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: Президент подчеркнул важность качественной подготовки офицеров.
2: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить, квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Но, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: Президент также прокомментировал атаку на автобусы с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла накануне на территории Брянской области России.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас – Ну, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств. Ну, такие, к примеру, как нанесение удара в общежитие в Старобельске, гибель людей, и также детей даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, и, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говорю, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
1: В связи с произошедшим Александр Лукашенко посоветовал гражданам Беларуси более аккуратно относиться к вопросам выезда за рубеж.
2: Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
3: Геленджик. Да.
2: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. А данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами они готовы нам помогать.
1: Александр Лукашенко заявил, что все пострадавшие при атаке в Брянской области дрона на автобус с белорусскими гражданами должны быть однозначно спасены.
2: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Ну, мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны пролечить. Дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Пусть извинят меня за это резкое высказывание. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные. Нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
0: Точка отсчета.
1: Автобус с детской футбольной командой из Речицы попал под удар беспилотников в Брянской области накануне. Белорусы направлялись в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая группу. 6 человек получили ранения. По поручению главы белорусского государства все пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения Беларуси, где получают необходимую медицинскую помощь. В связи с атакой БПЛА на автобус МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Навина и вручил ноту протеста. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Воронков.
3: До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Белоруссии. Еще 6 граждан, в том числе 5 детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправданий. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также привлечения всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Без кассира бай и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебск.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Отследить тенденции, внедрить технологии и нарастить экспорт. Председатель общества знания Алексей Авдонин о роботизации.
2: В первую очередь, самый главный, наверное, посыл о том, что Беларусь не стоит на месте. Наша экономика, да, наше руководство полностью оценивает ту ситуацию, которая складывается в глобальной экономике. И самое главное, что мы сейчас видим, очень четко видим, это технологическую, очередную технологическую трансформацию всей экономики. Mm-hmm. Такие трансформации за последние 400 лет капиталистического способа производства происходили не раз, и всегда человечество стремилось уменьшить уровень задействования человеческой силы в производстве товаров и услуг. Естественно, если сейчас все корпорации, банки переходят на роботизацию, мы что, должны быть в стороне? Нет, конечно. Иначе наши товары, себестоимость наших товаров будет крайне высокая, и мы не сможем конкурировать на внешних рынках. Значит, роботизация — это тот процесс, который мы должны уловить, внедрить и производить гораздо больше товаров и экспортировать на экспорт. Но самое главное условие — роботизация не должна быть формальной. Это должно быть четкое внедрение роботизации в любые сферы жизнедеятельности нашего общества. И не только в производстве товаров, но и предоставление услуг. Это позволит нам, безусловно, изъять рабочий человеческий ресурс, как вы правильно сказали, и встает вопрос. Вот на Западе, в западных подходах, идеологах, вот таких людей называют лишними людьми. Это Мальтус еще ввел. Следующий этап, который был придуман, это классический фашизм о том, что необходимо уничтожать этих лишних людей через войны, через эпидемии, и избавляться от них, потому что они не вовлечены в хозяйственную деятельность. У нас же, да, вот социально ориентированный подход, он совершенно другой. Он говорит о том, что людей, которые извлекаются из производственного процесса, необходимо провести переобучение. Они в любом случае будут задействованы, но при любом технологическом рывке сразу увеличивается количество за потребность в ком? Инженерах, конструкторах, интеллигенции, которая как раз конструирует этих роботов, внедряет этих роботов, совершенствует технологические процессы. И общество таким образом развивается. Поэтому не надо бояться роботизации. Надо в первую очередь вкладывать в себя, в своих детей, в их образование и становление.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Поражение политических элит Германии. Председатель общества знаний Алексей Авдонин о том, почему Volkswagen проиграл битву за рынки.
3: Ничего удивительного, Volkswagen проиграл битву за рынки, проиграл битву за ресурсы и за технологии. И это большое, ну, поражение для всех политических элит Германии. Почему? Потому что они не смогли спрогнозировать ситуацию, вошли в конфликт и с Белоруссией, и с Россией, и с союзным государством, закрыли от нас свои рынки, закрыли и мы от них свои рынки, плюс страшнейшая, да, страшнейшая, жесточайшая конкуренция со стороны крупнейших корпораций и Америки, автомобильных, и американских, и японских, южнокорейских, китайских корпораций и, естественно, Volkswagen, который производил надежные автомобили, потерял доступ к современным технологиям, потерял вообще ощущение рынка и, как результат, полностью сдал свои позиции. Но напомним, что такое Volkswagen изначально, почему он народный автомобиль. Это было мощнейшая афера Гитлера, и было призвано к тому, чтобы максимально из немецкого народа в 30-е годы выкачать деньги. Как можно было выкачать деньги? Только гиперидеей. И гиперидея была какая? Автомобиль в каждый дом. И немцы после 33-го года покупали облигации, акции Volkswagen. А геббельская пропаганда каждый месяц тиражировала фотографии о том, что вот-вот создается мощнейший завод Volkswagen. Почему Volkswagen, основные предприятия, находятся на островах? Потому что, чтобы никто не видел, что в реальности там делалось. Это была мощнейшая афера Гитлера. И никто в действительности этот великий немецкий народный автомобиль до войны не увидел.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг. Вверх в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства дал госсекретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу. Александр Лукашенко констатировал, что конспирологических версий здесь предостаточно, в том числе исходя из ответа украинской стороны на выдвинутые претензии. «Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой», – подчеркнул белорусский лидер. «Данный случай должен быть расследован вместе с россиянами. Они готовы нам помогать», – добавил президент. МИД Беларуси заявляет о необходимости должной международной оценки вопиющему факту атаки дрона на автобус в Брянской области. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Руслана Воронкова, намерены ли белорусские дипломаты поднять на международных площадках, например, ООН, ОБСЕ, тему удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области. «Безусловно», — ответил Руслан Воронков, — «эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским загранучреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам при международных организациях, включая ООН, ОБСЕ и СНГ», отметил официальный представитель белорусского МИД. Международная федерация настольного тенниса восстановила в правах спортсменов из Беларуси, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации настольного тенниса. На заседании исполнительный совет организации одобрил участие атлетов с белорусскими паспортами в соревнованиях под своей эгидой без ограничений. Наши теннисисты вновь смогут выступать за национальную сборную с флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля текущего года. Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. В пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области состоялся обмен по формуле 522/33. Наибольшее число тел передала российская сторона. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными и телами погибших солдат двух стран. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 79 копеек, 3,80 за 100 российских рублей и 4 рубля 12 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр, Вилли. 21 июня – большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Бресте и Гомеле плюс 23, в Могилеве, Витебске и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: When I spent the summer on you.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Перспективы развития белорусской армии, совершенствование подготовки военных, реакция на атаку дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Александр Лукашенко дал ряд поручений военным, заслушав доклад по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Документ отражает задачи армии в мирное и военное время. Актуализировать подходы – объективная необходимость. Она продиктована растущей напряженностью в регионе. Многочисленные конфликты говорят о меняющихся способах ведения войн. Это необходимо учитывать при военном строительстве. Доклад военных – плановое мероприятие. Но инцидент с белорусскими детьми на Брянщине потребовал отдельных поручений президента.
2: Я не единожды предупреждал, вы это знаете, лучше даже определенным направлением, чем я. Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе, свидетельство тому является разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведения в войне отдельных государств, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей, и также детей, даже гибель, также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области, полтора суток тому назад. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы. Это кто-то купил. А может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говоришь, этот вопрос, и доложить потом, что на самом деле там произошло.
3: Есть.
2: Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит. Поэтому мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой.
1: Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за предложенную помощь в лечении детей, но отметил, что восстанавливать пострадавших будут в наших больницах. Все они, перевезенные в Беларусь, должны быть спасены. Обратился президент и к родителям. В нынешнее время стоит воздержаться от поездок за рубеж, а вывоз детских групп без госнадзора и разрешения будет запрещен.
2: Это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям. Вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров. Вы это знаете, наши военные там стоят, пылают как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить. Как мне вы докладывали и госсекретариат, мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Но повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений.
1: Президент требует от военных взвешенных решений. Ошибки недопустимы. Они в прямом смысле дорого обходятся. На что делать ставку при комплектовании армии? Главнокомандующий уверен, полностью перевести наши вооруженные силы на беспилотники нецелесообразно. А вот предложить эффективное средство борьбы с ними – сильная сторона нашего ВПК. Президент требует дальнейшего развития в этой сфере.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года.
3: Так? Так точно, товарищ президент.
2: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: По итогам доклада министр обороны Виктор Хренин рассказал, какие решения были приняты главой государства.
4: Сегодня мы коснулись появления у нас новых родов войск в вооруженных силах. Мы очень досконально коснулись системы подготовки войск, системы подготовки офицерского состава на всех существующих трех уровнях нашей подготовки. Конечно же, сегодня коснулись изменений в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа, как мы будем бороться, какую мы систему противовоздушной обороны видим и будем создавать на будущее. Мы коснулись системы размещения войск и наших подразделений, как они будут, где они будут располагаться, опять-таки анализируя те вызовы и угрозы, которые возникают, исходя опять-таки из звучащей агрессивной риторики со стороны, скажем так, наших соседей. Вот такие, так скажем, основные блоки, по которым сегодня подлежали обсуждению главы государства.
1: Предложения военных президент поддержал. Подобные корректировки будут продолжены. Этого требует непростая обстановка на внешнем контуре, новые формы и способы ведения вооруженной борьбы. Беларусь должна оперативно реагировать на новые угрозы. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Пострадавшие от БПЛА под Брянском уже в Беларуси на родину и доставили автомобильным транспортом. Как рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев, это два пациента в тяжелом состоянии, один ребенок и один взрослый, а также четыре человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. Пятерых пострадавших детей доставили в РНПЦ детской хирургии. Взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр номер 432 Вооруженных сил Республики Беларусь.
5: В ДХЦ доставлено 5 детей и самому тяжелому из них, который на сегодняшний день находится в том числе на аппарате ИВЛ, будет проведен консилиум. Мы переводим его в отделение анестезиологии и реаниматологии и будем оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Для других детей также запланированы диагностические манипуляции, которые начнутся в самые короткие сроки.
1: О состоянии тяжелого маленького пациента рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.
6: Один ребенок находится в состоянии тяжелом в отделении реанимации. Он находится на искусственной вентиляции легких, имеет достаточно тяжелые травмы. И им занимается целая мультидисциплинарная бригада специалистов. Это лор-специалисты, это челюстно-лицевой хирург, травматологи и детские хирурги.
1: Тренера детской футбольной команды доставили в военный госпиталь, который специализируется на подобного рода травмах. Угрозы его жизни нет, состояние стабильное, но травмы тяжелые. У мужчины серьезно задета кисть и повреждена брюшная полость. Об этом сообщил ведущий хирург медицинской части 432-го главного военного клинического медицинского центра вооруженных сил Беларуси Алексей Трухан.
7: Пациент, которого мы транспортировали, он стабильный, дыша самостоятельно, давление держит, угрозу жизни нет, то сейчас он будет дообследован, выполнены ему перевязки необходимые и спланировано дальнейшее планирование. Вчера большая группа белорусских врачей, которые по решению министра обороны в связи с обращением Министерства здравоохранения приняли и военные врачи, выехала в город Брянск, где находились лица, граждане Республики Беларусь, пострадавшие в результате атаки беспилотно-летательного аппарата. Большая группа врачей, специалисты из Гомеля, специалисты из Республиканского научно-практического центра детской хирургии, военные врачи, все это под руководством первого заместителя министра здравоохранения Богдана Леонидовны. Там уже были коллеги из Центра медицины катастроф, коллеги из Москвы.
1: Воспитанник Речицкой спортивной школы номер 2 Иван Мурашко находился в атакованном автобусе. К счастью, подросток не пострадал.
8: И едем, по максимально разрешенной скорости, и просто в моменте прилетает этот беспилотник. Все подумали, что взорвалось какое-то колесо. Мы выходим, и там прям видно вот этот осколок, что все окна поразбирались. На первых сиденьях вот эти два больших окна с левой и с правой стороны разбились. Детей помладше паника, да, а у тех, кто постарше, пытались успокоить их.
1: Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту террористической атаки ВСУ на автобус, который следовал по маршруту Гомель-Геленджик. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых.
9: В ходе первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия. Обнаружены и изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного украинского воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая, криминалистическая и автотехническая оценочная судебная экспертиза. В настоящее время признаны потерпевшими и допрошено 41 человек, среди них 19 несовершеннолетних. Следственным комитетом России продолжается расследование всех обстоятельств совершенного преступления, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе дети. Реализуя принцип неотвратимости наказания, ведомство установит всех причастных к этому жестокому теракту.
1: МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу террористической атаки, которая была совершена накануне в Брянской области. В Министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста. Беларусь также будет добиваться жесткой международной реакции на совершенное преступление, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков.
10: Безусловно, эта тема не останется исключительно в плоскости двусторонних взаимоотношений. В связи с данным чудовищным инцидентом Министерство иностранных дел Беларуси уже дало соответствующее поручение всем белорусским учреждениям и в первую очередь нашим постоянным представительствам и международным организациям, включая ООН, ОБСЕ и СНГ. Перед дипломатами поставлена задача в приоритетном порядке довести до сведения страны организации, а также международных организаций, исчерпывающую информацию о произошедшем с 17 июня. Речь идет о целенаправленном ударе украинского боевого беспилотника по гражданскому автобусу, который перевозил белорусский лицей. Это не военное и не сопутствующий ущерб. Это осознанное нападение на мирных граждан. И цинизм этого преступления многократно вступляется тем, что жертвами стали несовершеннолетние. Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому лишнему акту была дана должная международная оценка. Необходимо, чтобы международное сообщество не отмалчивалось, а прямо и недвусмысленно осудило подобные террористические методы. К слову, представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик уже публично осудил атаки на гражданские лица. Рассчитываем, что профильные правозащитные институты и государства дадут принципиальную реакцию на этот варварский акт. Оставляем за собой право инициировать отдельное заседание и слушание. Беларусь не позволит, чтобы гибель гражданских лиц и страдания наших детей остались незамеченными.
1: Террористическая атака на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области не может иметь никаких оправданий. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны, когда миллионы детей стали жертвами бесчеловечной агрессии, мы вновь становимся свидетелями того, как под угрозу ставится жизнь мирных людей, особенно детей. История учит нас, что подобные преступления не должны повторяться. Мы твердо убеждены, что мир и безопасность детей – это наша общая ответственность, подчеркнул Сергей Лебедев. По его словам, особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц не может иметь никаких оправданий и является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и принципов человечности, заявил генеральный секретарь СНГ. Сергей Лебедев выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей, руководству и народу Республики Беларусь, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим детям и взрослым. Удар по гражданскому транспорту строго осудили также в ООН и ОДКБ. «Мы не должны мириться с подобными актами», заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков.
11: Здравый смысл во всех государствах, он не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это акт преступления, независимо от того, кто совершает это преступление, и независимо от того, против какого гражданского населения, мы осуждаем подобные акты. Поэтому то, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться.
1: Эксперты отмечают, ВСУ сознательно бьют по мирным людям, и удар по гражданскому автобусу – это преступление, которому нет и не может быть оправдания. Своим мнением с Первым информационным каналом поделился российский политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
12: Мы не знаем на данный момент, было ли известно украинскому оператору дрона, что в автобусе находятся белорусские дети, или не было известно. Но есть факт, с которым невозможно поспорить. Удар был нанесен по гражданскому автотранспорту, потому что в автобусах рейсовых такого типа не перемещаются военные. Любой оператор дрона, направивший свое смертоносное оружие в это транспортное средство, изначально хотел убить гражданских людей, не имеющих никакого отношения к боевым действиям и к армии России. И вот это уже неоспоримое преступление.
1: О террористической атаке киевского режима на белорусских детей высказался председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
13: Это не просто теракт, это теракт, направленный на то, чтобы вызвать реакцию со стороны Республики Беларусь, но мы прекрасно понимаем, что реакция нашего государства была предельно выверенной, сдержанной, сбалансированной. Были сделаны соответствующие заявления МИД, правоохранительных органов.
14: И, самое главное, была оказана помощь людям.
13: Да, оказана помощь. Естественно, все соответствующие международные организации должны обвинить тех, кто инициировал этот и совершил этот теракт. Но мы видим, что те международные организации, в первую очередь, в том числе и европейские, они молчат. Это настораживает, потому что их цели, задачи четко определены, что они как раз должны ориентироваться на повышение уровня безопасности всего человечества и бороться с терроризмом. А на самом деле мы видим, что есть какие-то двойные стандарты. И это, конечно, говорит об ангажированности таких соответствующих организаций, структур. Но есть еще время им исправиться, сделать соответствующее официальное заявление с обвинением этого теракта.
1: Минувшей ночью домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА в Брянской области. Всем вернувшимся оказана психологическая и медицинская помощь. Напомню, в среду в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по автобусу детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь в Геленджик, находились 44 человека. Из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.
0: Картина дня.
1: Беларусь снова стала площадкой для проведения гуманитарной миссии между Россией и Украиной. На пункте пропуска «Новая Гута» состоялся очередной этап обмена телами погибших военнослужащих. Процедура прошла при содействии белорусской стороны. Обмен проведен по формуле 522 на 33. Российская сторона передала тела погибших военнослужащих Украине и получила тела своих военных. Беларусь традиционно предоставляет площадку для проведения подобных гуманитарных мероприятий, обеспечивая необходимую службу для их организации. Переговорный процесс между США и Ираном вышел на финишную прямую, но сам финал оказался нестандартным. Стороны решили не ждать официальной церемонии и заранее заключили меморандум в электронном виде. Накануне вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что меморандум о взаимопонимании подписан дистанционно. С американской стороны Дональдом Трампом и им самим. С иранской – спикером парламента Мохаммадом Галибафом. Документ вступил в силу немедленно. Уже после этого, накануне во время ужина в Версальском дворце по окончании саммита «Большой семерки», президент США Дональд Трамп поставил свою физическую подпись под бумажной копией документа. Фотография подписанного экземпляра была направлена иранским властям и странам-посредникам. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс уже в пятницу прибудет в Швейцарию для официальной торжественной церемонии подписания при участии делегации Ирана. Предварительно стороны проведут переговоры. Ключевую роль в этом процессе сыграл Пакистан. Содержание документа, а также точное количество страниц оставались неизвестными. Однако позже Белый дом опубликовал полный текст меморандума из 14 пунктов. Он получил официальное название «Исламабадский меморандум между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран». Известно, что документ немедленно прекращает военные действия на всех фронтах, включая Ливан, и открывает Ормузский пролив. Ключевые положения предусматривают взаимное уважение суверенитета и выделение 300 миллиардов долларов на восстановление Исламской Республики.
0: Картина дня.
1: Минск и Пекин готовятся к первому в истории двусторонних отношений масштабному форуму регионов. Он пройдет 1 и 2 июля в китайской провинции Ганьсу. Ожидаемый экономический эффект и организационные детали обсудили на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран. Переговоры прошли в формате видеоконференции. Отмечу, между областями Беларуси и провинциями КНР действует более 30 соглашений, а на уровне городов-побратимов свыше 70. По итогам 2025 года взаимный товарооборот нашей страны и КНР вплотную приблизился к знаковому рубежу в 10 миллиардов долларов. В Санкт-Петербурге обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия и перспективы сотрудничества в гуманитарных отраслях. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Форум прошел впервые. Участники собрались, чтобы в том числе обменяться опытом. Беларуси в этом плане есть что презентовать. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по оценкам 2025 года достиг 5%. Что выше среднемирового уровня. На полях конференции прошли двусторонние переговоры и подписание документов. Так, новый меморандум пополнил портфель совместных инициатив Беларуси и России, рассказал министр культуры нашей страны Марат Марков.
15: Между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Беларуси уже давно проводится совместная работа по продвижению наших национальных ценностей, в том числе и список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы подписали совместный меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году. И для обоих наших стран это действительно важнейшее событие, потому что сами эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям и белорусского народа, и российского народа. И, естественно, в этой ситуации мы, конечно же, будем прилагать на протяжении вот этих 4 лет огромное количество усилий для того, чтобы эта заявка была одобрена.
1: Работа по созданию Ассоциации креативных индустрий в СНГ продолжается. Эта площадка поможет бизнесу Содружества без формальностей активно создавать и внедрять свои авторские продукты. Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом говорится в заявлении Президиума Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В нем подчеркивается, что белорусский народ одним из первых принял на себя всю мощь гитлеровского удара, вступив в неравную схватку с нацистской военной машиной. Особенная страница Великой Отечественной – чудовищный геноцид гражданского населения. Всем хорошо известна трагическая судьба Хатыни. Мир не вправе забыть, какой высокой ценой далась победа над фашизмом. Бережное отношение к памяти о той войне – не просто дань прошлому. Это необходимое условие для сохранения мира. Парламентарии Беларуси решительно осуждают любые попытки политизации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, искажения ее нравственных и правовых оценок. Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности и пересмотру не подлежат. Призываем международное сообщество жестко пресекать любые проявления неонацизма и расизма, консолидировать усилия в борьбе с этим злом во имя ныне живущих и будущих поколений, отмечено в заявлении. Минск готовится принять 4-й международный антифашистский конгресс. Ожидается участие представителей из 36 стран. Они обсудят трагические страницы в истории – геноцид в годы Великой Отечественной. Жертвами целенаправленного уничтожения стали более 3 миллионов белорусов. Помнить страшные события и не допустить их повторения – главная задача нашего и следующих поколений, отметил начальник аналитического отдела управления идеологической работы Министерства обороны Денис Федоров.
16: Тематика, конечно же, направлена на противодействие распространению идеологии неонацизма, которая сегодня, к сожалению, охватывает все большее количество стран европейских, прежде всего Западной Европы. Порядка 600 человек, это и учащаяся молодежь. Почетными гостями конгресса являются ветераны Великой Отечественной войны и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.
1: В ходе расследования уже установлены новые данные о геноциде. Они будут представлены на конгрессе, рассказал директор научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.
17: На сегодняшний день установленным считается факт уничтожения полностью или частично в годы Великой Отечественной войны 12 868 сельских населенных пунктов, деревень, хуторов. И этот список не окончательный. В ходе расследования уже установлены новые данные. Речь идет о десятках населенных пунктов, и эти данные будут представлены сообществу историков, архивистов, специалистов для оценки и итоговой проверки.
1: Продолжается установление масштаба последствий Великой Отечественной войны. Оценивается материальный ущерб. Подходы изменили, учитывают не только погибших, но и нерожденных детей. К примеру, к 2020 году население страны могло составлять около 17 миллионов человек. Мероприятия по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны начнутся в Брестской крепости 21 июня. Одним из первых пунктов программы станет концерт государственного казачьего ансамбля «Криница» в парке культуры и отдыха. Будут работать различные творческие локации, выставки ретро-техники, экспозиции в музеях, концерты, танцевальная программа, ретро-дворик. В 16.00 состоится открытие в цитадели мемориальной зоны «Скорбь». Важным мероприятием станет старт проекта «Поезд памяти» на площади церемониалов. Белорусские спортсменки будут участвовать в челлендж-этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в Пекине. За медали турнира будут бороться около 100 гимнасток из 19 стран мира. В индивидуальных соревнованиях Беларусь представят Дарья Веренич и Анна Каменщикова. В течение первых 2 дней спортсменки определят сильнейших в многоборье, после чего состоятся финалы в отдельных видах программы. Челлендж-этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в китайском Пекине с 19 по 21 июня. Для команды этот турнир станет первым после выступления на чемпионате Европы, который прошел с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Там белорусские спортсменки стали серебряными призерами в групповых упражнениях в композиции с мячами. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля. В Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую глава государства одобрил поправки в законы. Президент подписал указ о стимулировании роботизации. Премьер-министр Беларуси принял участие в международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое. Обращаясь к участникам совещания, глава государства напомнил, что недавно была проведена масштабная проверка вооруженных сил.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
3: Так точно, товарищ президент.
2: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению боеспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: Президент подчеркнул важность качественной подготовки офицеров.
2: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали.
3: Очень много.
2: И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить, квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Но, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: Президент также прокомментировал атаку на автобусы с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла накануне на территории Брянской области России.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведение у войны отдельных государств, такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске, гибель людей, и также детей даже гибель, также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, и, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говоришь, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому это все происходит.
1: В связи с произошедшим Александр Лукашенко посоветовал гражданам Беларуси более аккуратно относиться к вопросам выезда за рубеж.
2: Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
3: Геленджик. Да.
2: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. А данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами они готовы нам помогать.
1: Александр Лукашенко заявил, что все пострадавшие при атаке в Брянской области дрона на автобусы с белорусскими гражданами должны быть однозначно спасены.
2: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны прилечить. Дети должны однозначно быть спасены, даже тяжело больные. А остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом здесь. если спортом. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Пусть извинят меня за это резкое высказывание. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным. Надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные. Нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
0: Точка отсчета.
1: Автобус с детской футбольной командой из Речицы попал под удар беспилотников в Брянской области накануне. Белорусы направлялись в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая группу. 6 человек получили ранения. По поручению главы белорусского государства все пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения Беларуси, где получают необходимую медицинскую помощь. В связи с атакой БПЛА на автобус МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Навина и вручил ноту протеста. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Воронков.
3: До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси. Еще 6 граждан, в том числе 5 детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправданий. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также привлечения всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Беларусь продолжит осуществлять все необходимые меры для защиты жизни и безопасности своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие действия в отношении украинской стороны.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля. В Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

mission of the

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low, yeah,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 21-23, в Гомеле плюс 23-25, в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Витебске возможен небольшой кратковременный дождь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.